Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, привет еще, Ди Стадион. Если на данный момент твой план почтить это утро минута ворчания, мы сделаем все, чтобы твое настроение было таким же зашибенным, как у сборных Кот-д'Ивуара, Боснии, Канады и ЮАР, которые впервые в своей истории вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу. Это дофамин, повышающее шоу. Разбудилки.
2: Здесь Катя Подрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Катя, looking good this summer morning.
2: Пятница делает нас краше, очевидно. Спасибо, Саймон.
1: It's Friday!
2: Слушай, я думала лопну от нетерпения, чтобы рассказать тебе одну историю, но дотерпела до этого момента, не лопнула. Пока не буду рассказывать даже, с чем она связана. Слушай внимательно. Присылает мне подруга в личку видео, такой видео-рилс одного исполнителя некого.
1: Тут надо же включить та-да-да-дам.
2: Это подойдет, кстати, к этой ситуации.
1: Сейчас пока найду.
2: Я, конечно, включаю этот видосик, этот рилс, слушаю, смотрю на этого мужчину, слушаю композицию, которую он исполняет. Знаешь, что-то в стиле Стаса Михайлова, вот какие-то такие треки.
1: Без тебя.
2: Ну вот что-то,
1: без,
2: да.
1: Без тебя, да?
2: И там что-то понамешано, знаешь, ты узнаешь там и Лепс, вот таких вот брутальных мужчин нашей
1: только
2: сцены.
1: Только рюмка чай на столе.
2: Именно так. Я включаю, смотрю и понимаю, что это искусственный интеллект.
1: Слушай,
2: что это не настоящий мужчина.
1: Такой подвох в наше время, да?
2: И что она пишет? Катя, вот, мужчина моей мечты. Какой голос, какая внешность. Я влюбилась. Я смотрю, с первых секунд понимаю, что это не настоящий мужчина. Я говорю, милая, это искусственный интеллект. Она, ты что? И сбрасывает мне якобы. Сделали нарезку, как будто он побывал на популярном довольно шоу на российском телевидении.
1: Прикольно.
2: Что там якобы жюри его судят. И говорю, это нарезка. И это все-таки искусство. Он даже в слова не попадает иногда в своей же песне.
1: А, не попадает?
2: Не попадает. Это так видно. Я пыталась ее убедить, она целый день с кем-то там консультировалась. Она в итоге, правда, искусственный интеллект.
1: Слушай, а случайно этот артиста не зовут «Пою мимо», нет?
2: Его зовут «Фара ночи» или «Фара ночи», или «Фара», ну, я не знаю, как правильно. Наверное,
1: «Фарах»?
2: «Фара», ну, наверное, автомобильная.
1: А, «Фара».
2: «Фара ночи», наверное, как-то так. И я, когда ты начинаешь как бы в поисковик вносить его имя, он тебе выдает прям, это российский исполнитель, никто не говорит о том, что он искусственный интеллект.
1: Конечно, создатель уже свою работу сделал, конечно. Блин, ты смотрела фильм с Аль Пачино? Называется «Симона».
2: Нет.
1: Вот я очень рекомендую. То есть они настолько опережали время. Он же создал тоже такого же артиста полностью искусственным образом, то есть голограмм, искусственный интеллект. И потом все начали просить интервью, давай, вот, можем ее увидеть, она красотка, и она вообще выступает на стадионах везде.
2: Реально,
1: как голограмма. И все, ну, чуть подальше от людей. Потом, как мужик выкручивался, вот, про это и сняли фильм.
2: Круто, я посмотрю.
1: «Симона» называется. Вообще, фильм вышел то ли в начале 2000-х, но настолько вообще они опережали время.
2: «Симона», твоя сестра другой мамы.
1: Да, а на самом деле это «Simulation One», «Simon One», но как «Симона» произносится.
2: А, поняла.
1: Как симуляция.
2: И потом, когда, в силу того, что я уже посмотрела этот рилс, мне начали попадаться вот такие артисты искусственного интеллекта.
1: Тебя уже алгоритм мучит, да?
2: Я смотрю на комментарии, люди верят, что это настоящие артисты. Они спрашивают, как сходить на его концерты и так далее. С ума сойти, что делается?
1: Или брать интервью. Но... Даже в него наверняка хотят выйти замуж, да?
2: Вот.
1: За него, точнее.
2: Понимаешь?
1: В него.
2: Поэтому главный вывод, который я сделала. Кратко о женщинах. Мы ищем мужчину мечты, которого не существует.
1: Да?
2: Да. Так идеального.
1: Есть. Так и есть, да.
2: Его реально нет.
1: Ну что ж, идеальных мужчин, как говорится, нет. И даже у нас в мессенджерах или в группе тоже нет идеальных, да?
2: Мы ждем. Как ты говоришь, идеальность в неидеальности.
1: Ну да.
2: Закажи пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Ждем все-таки реальных людей. Как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить?
1: Фара на чили, ладно. Ну что ж, да, в наших мессенджерах, как я уже сказал, да, заказывайте. Ну что ж, ребят, идеальных мужчин нет, зато есть идеальный гимн, который подходит и приходит вовремя, потому что наступила пятница! Наш гимн! What? Давай! What?

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь настоящие люди. Катя Бодрова.
2: Ой, вообще.
1: Не голограммы.
2: В мире, где куча голограмм. И я думаю, что люди будут как раз на их фоне выделяться, как и бутсы на чемпионате мира сейчас, которые все заказали красных.
1: Розовых.
2: В итоге на фоне розовых тебе выделяются зеленые. Ну что ж, елки зеленые. Вот у нас сейчас пробушка, да? Где заказать?
1: Группа ВКонтакте под последним постом, а также в наших мессенджерах.
2: О, в мессенджерах. Максим уже отметился. Вот наш человек. Буяка, пишет он. Это младший брат Саймона от крестной мамы. Красавчик. А я сегодня не выспалач. Он сам даже пишет. Какой был матч Эквадор, Германия? Это же вообще... Ой, все. Все нормально. Эквадор, молодцы. Так, разбудите меня, пожалуйста. Мне на работу надо. Я тоже допоздна, кстати, этот матч посмотрел и чуть не проспал работу сегодня.
1: Ох, мужчина.
2: Да, Эквадор, молодцы, конечно, просто. Ладно, поехали. Я потом скажу, каким счетом этот матч закончился, если ты еще не посмотрел.

0: наушники здесь.
1: Ну что ж.
0: Какой счет-то у Эквадора?
1: 2-1.
0: 2-1?
1: Да. И угадай, кто проиграл?
0: Эквадор.
1: Конечно, нет. Поэтому это сенсация.
0: Ладно, доброе утро, Катя и Саймон. Слушаем вас всей семьей каждое утро по дороге на работу. Разбудите сына, он ваш фанат, город Краснодар. Всем прекрасных выходных. А у меня завтра выпускной. Выпускаю детей 11 класса. Классный руководитель Кристина Голосова написала.
1: Ну что ж, спасибо за комплимент. Ты наш человек и потенциальный будущий разбудильник. Правильно? Или разбудильница?
0: Это классная руководительница. 11 классов.
1: А
0: ее сын, возможно, потенциальный разбудитель.
1: Надо было внимательно тебя слушать. Да, не виспала чья. Ну что ж, погнали. Включите тусовку. Да. Классный руководитель.

0: У нас в мессенджере пишет Дарья. Разберите, пожалуйста, пятницу. А то пока что-то по ощущениям, как понедельник. Ух ты! Но надо срочно.
1: Доброе утро, Саймон и Катя. Разбудите Олечку, Ниночку и Ванечку. Сегодня пятница. Готовим вкусные роллы для Томска. И что ли?
0: Йо, томские роллы! Надеюсь, вы сами вкуснее. Поехали!

Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Команда! Подъем, подъем! Это тройной экспрессо под названием шоу «Разбудильники». Она может отличить латте от раф-кофе по запаху через стену.
1: Это правда.
0: Катя Бодрова.
1: Амбассадор пуэра в России, диджей Саймон.
0: Попуэрнем. Сейчас слово «микс». Тренажер для мозга, который звучит как фамилии футболистов, которых комментатор впервые увидел за секунду до эфира.
1: Играть с нами будет Лена из Москвы. Лен, привет.
0: Лена.
2: Здравствуйте.
0: Привет, Лена.
1: Мы тут обсудили буквально несколько минут назад то, как сложно отличить искусственный интеллект от настоящего.
0: В последнее время, да.
1: По внешности особенно. Артисты, например, появляются такие, которых не отличишь от реальных. Как проверить, Лен, что ты настоящий человек, а не искусственный интеллект?
0: Ты не и, Лена.
2: Я не выспалась. Верите?
0: Не выспалась? Вот новое слово.
1: Не выспалась, она сказала. Тебя послышалось.
0: А я-то думала, в народе же мы придумали новое слово.
1: Ну, кстати, похоже на правду. Похоже, что это человек. Искусственный интеллект всегда высыпается.
0: Ну, кстати...
2: Да, он как будто бы всегда бодр, это правда.
0: Надо же придумать кодовое слово, да? То есть, докажи, как это, что ты...
1: Фамилия, девичья фамилия моей матери.
0: Типа, ты нет, как это назвать? Кэпча, где там ты должен
1: что
0: доказывать.
1: Ты не робот.
0: Не робот. Вот теперь надо доказать, что ты не искусственный интеллект.
1: Ладно, верим тебе. И готовимся отдать тебе фирменный мерч от Radio DFM, Лен, за участие в игре «Слово микс». А что будет происходить? Мы тебе называем разные устойчивые выражения, которые ты наверняка знаешь. Но буквы расположили там хаотично. Твоя задача — расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Если справишься, приз твой.
0: Поняла?
2: Mm-hmm.
0: Так, Катя, ты не искусственный интеллект?
1: Я?
0: Да.
1: Я не выспалочь.
0: А, не выспалочь. Я тоже.
1: Давай, это будет кодовое как раз слово.
0: А, кто ты? Не выспалочь. Значит, ты не искусственный интеллект. Окей, отлично. Лена, погнали. Слушай, Воба, я не искусственный интеллект, но у меня русский язык сломанный. Не ломанный, а сломанный. Первая фраза. Залбам аншуду.
1: Залбам аншуду. Это вот есть соль на рану, а есть наоборот, то, что лечит.
0: Угу.
2: А еще раз.
1: Залбам аншуду.
0: Что лечит?
2: Аншуду. На душу.
1: Да.
0: На душу, так.
1: Да, все правильно.
0: А первое слово?
1: Есть...
0: Не шампунь, не гел. А что?
1: Я даже... А на кухне?
2: Бальзам
1: на душу.
0: На душу. Тогда уже двигаемся. Капец, что это такое? Лебая ранова.
1: Лебая ранова.
0: Как думаешь? Я, кстати, чувствую себя так в Африке.
1: Да?
0: Да, среди своих. Потому что я уже обрусел.
2: Ранова.
1: Как, знаешь, не в своей тарелке, может быть.
2: А белая ворона?
0: Белая ворона. Какой ты же молодец. Все, игра закончилась. А, еще не закончилась?
1: Еще нет.
0: Я приз уже хотел отдать. Ладно, вот такая фраза еще. Капец, еще опять. Так, бакаса ан несе.
1: Вот есть кошатники, а есть?
0: А есть.
2: Так, на чего-то там опять.
0: Несе.
1: Живут как кошка с...
2: Собака.
0: Молодец. На...
1: Где она тусуется?
2: На чем-то.
1: Да, в деревне это.
0: На
1: Нет, не путай.
2: Собака на лабутенах.
1: Собака на лабутенах, конечно.
0: Слушай, это зрелище. Это, знаешь, что это такое теперь? Это что? Новый брейн-рот.
1: Собака брейн-рот животное.
0: На лапутенах.
1: Поэтому это принято, этот ответ, я считаю, Лен. Ты кое-что гениально придумал только что.
0: А в итоге правильный ответ какой?
1: Собака на сене, конечно.
0: Но на лапутенах покруче будет.
1: Поздравляем тебя, благодарим за игру, за новое брейн-рот животное. И даем фирменный мерч от Radio DFM.
0: Лена, если не секрет, кто ты по работе или по профессии?
2: Я работаю консультант в магазине.
0: Вот, видишь, сегодня в другом амплуа. Теперь ты уже изобрела новый брейн-рот животное.
1: Изобретатель вообще.
0: Да, чтобы ты знала. Так что у тебя есть целых 6 секунд на приветики.
2: Спасибо вам большое за мерч. Передаю привет всем, кто тоже не выспалась, не выспалась и все такое.
0: Она это сказала, не выспалась.
1: И собакам на апутенах тоже большой привет. Москва, включи тусовку.
0: Шоу «Разбудилники» на Radio DFM включил? делаешь? Ха-ха!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как это так? Самец – баран, самка – овца, а детеныш – не овца-баран, а ягненок! Как?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно и небольшой дождь. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
5: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
6: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
7: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Ростов. 26 и 27 июня «Рокс-бар» празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар, ждем именно тебя.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу.
11: Embargo White Festival. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Embargo Villa. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
7: Орадарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Вазап!
3: Вазап!
2: Вазап, ди солнечная система. Присоединяйся к нашему астромемную экипажу под названием шоу
4: «Разбудильники».
2: На борту наша мема-вратар галактики Катя Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
2: Это «Мемоскоп». Позитивные предсказания, выращенные на мемовухе.
4: Звезды расскажут, какая ты сегодня ягодка.
2: Ягодок малинка.
4: О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о
2: Окей, тилцы.
4: Виноград. Стоит появиться одной идеей, как за ней сразу подтягивается целая гроздь новых.
2: Я чувствую себя как будто, как это называется-то, там, где этот варится. Ладно, я понял. Где что-то варится, да.
4: Главное, что ты понял.
2: Да.
4: А мы ладно.
2: А, вы не поняли?
4: Нет.
2: Но... Я даже не знаю, как по-русски сказать. Ладно, близнецы. Вспомню, скажу через два дня.
4: Близнецы, клюква, собранные, серьезные, слегка кислите, когда кто-то мешает вашим планам.
2: Да, что-то звучит как витамин D сегодня, да? Выпуск. Раки.
4: Ежевика. Найти вас непросто, удержать еще сложнее, но тем ценнее ваши плоды.
2: Ежевика. Чики-тики-тики-тики-тики-та. Львы.
4: Вишня. Понты для черешни, а вы за простое и душевное общение.
2: Девы.
4: Голубика. Выглядите так эстетично, что вас сначала хочется сфотографировать, а потом уже общаться.
2: Обожаю голубики, конечно. Весы.
4: Крыжовник. Не всем понятно с первого взгляда, но ценители знают, что вы настоящее сокровище.
2: Ой, спокойно. Желаю это ягода. Или ягодка.
4: Ягодка.
2: А потом появился слово кринж. И теперь уже только крыжовник.
4: Крыжовник.
2: В голову приходит. Скорпионы.
4: Клубничка. Вы настроены на романтический лад. Ваши идеальные пары будут взбитые сливки.
2: Стрелцы.
4: Малина. Девиз этого дня не жизнь, а малина. Звезды решили подарить вам 24 часа удовольствия, поэтому жизнь одна, кайфуйте.
2: А ты можешь вообще отличить все эти ягоды друг от друга?
4: Конечно.
2: Да?
4: Да.
2: Вау, ну респект.
4: Козероги. Это несложно.
2: Да? Ну, что-то я их вообще путаю сильно, если честно.
4: Да?
2: Да.
4: Козероги, смородина. Сегодня общение с вами не только приятное, но и полезное. Вы раздаете полезные советы, как плоды витамин С.
2: Смородина. Водолей.
4: Черешня. Вы, дорогое удовольствие, не забывайте об этом и несите себя по этому дню с достоинством.
2: Кстати, в этом сезоне я уже нормально наелся.
4: Я тоже, кстати.
2: Да. Цены даже чуть-чуть даже, по-моему, да, снизились, да?
4: По-моему, да.
2: Да. Они нас услышали.
4: Они, наверное, нас услышали, такие, да. Ну ладно, давайте снижать обороты.
2: Чуть-чуть продаете черешни как нефть вообще. Ну что ж, рыбы.
4: Кажется, мы переборщили, да?
2: Да.
4: Рыба, арбуз. Если до сих пор не решились начать новый проект, знайте, вы созрели.
2: А, змееносец.
4: Ничего.
2: Так называется ягода, да?
4: Угу.
2: Ничего.
4: Ничего.
2: А, окей. От какого цвета ничего-то, интересно? Прозрачный?
4: Никакого.
2: А, никакого? Ладно, ребята, вот я постарался. Если так, ну, в следующий раз тогда. Это был Мемоскоп в шоу «Разбудилники» на радио DFM. Ну, как настроение?

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по tutu.ru/6+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: А дальше тусовка
7: on DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ напоминает, на календаре 26 июня, и за это время дети, родители уже наверняка забыли, что такое домашнее задание.
2: Ну да.
1: Но пора вспомнить, впереди урок уличного английского в рубрике ABC-дишка и домашка.
2: Нет, если хочешь прокачать свой английский сленг, загляни ко мне в мессенджер, я там выкладываю квизы или квизы, как правильно?
1: Квизы, я думаю.
2: Квизы, да? В прошлый раз Катя проходила вот такой квиз. Что такое All Gucci. Три варианта ответа. Все пучком, шмотки с рынка, мажор с золотой пеленкой.
1: Это, кстати, я теперь юзаю в обычной жизни. Говорю на ответ, как твои дела, я говорю All Gucci.
2: All Gucci.
1: Все пучком.
2: Все пучком, да. Ну что же, новое слово сегодня. Стэн.
1: Стэн. Это что-то из треков Эминема.
2: Абсолютно верно.
1: Да?
2: Да. Что это слово означает?
1: Что-то грустный какой-нибудь.
2: No.
1: Нет?
2: No.
1: Дословный перевод, что ли?
2: Да, вспомни вот клип.
1: Клип, помню,
2: и,
1: дождь.
2: И текст этой песни.
1: Дождь.
2: И о чем речь шла? Помнишь?
1: Не помнишь, да? Но он пишет письмо.
2: Да, но это письмо же не он пишет, а Стэн пишет. Это письмо. И которое он потом читает. А Стэн — это человек.
1: Значит, я не поняла.
2: А, не поняла,
1: до
2: да?
1: До сих пор идею клипа Эминема Стэн.
2: Стэн — это очень преданный фанат.
1: А, точно,
2: вот,
1: боже мой.
2: Вот, то есть считается, что слово «стэн» образовано из сочетания слов «сталкер», то есть «сталкер» и «фэн», «фанат», то есть S-T-A-N.
1: Вау.
2: То есть «сталкер» и «фэн». И Стэн.
1: Стэн.
2: Да, соединяешь, и
1: как
2: получается
1: круто.
2: Стэн.
1: Круто.
2: Да, но термин, кстати, получил популярность как раз после того трека Эминема, да? Однако на сегодняшний день слово теперь уже чаще используется в более позитивном смысле. То есть это, если кого-то стэнит, это значит активно поддержать его, восхищаться его творчеством и защищать его в спорах в интернете.
1: Стэнить.
2: Да, стэнить.
1: Есть сталкерить, хейтить, а есть стэнить.
2: Стэнить, да.
1: И здесь позитивный контекст.
2: Да.
1: Класс.
2: То есть, допустим, ну, тебе очень нравится Аркадий Укупник, да?
1: Ну, ты знаешь об этом.
2: Вот. То есть ты готова защищать его творчество везде.
1: Да, или моя подруга, которая влюбилась в артиста искусственный интеллект, который зовут Фара Ночи.
2: Вот.
1: Или ночи.
2: Если ты стэнишь Укупника, значит ты его...
1: Фанатка.
2: Да, защищаешь его.
1: Защищаю,
2: творчество.
1: Да, восхищаюсь.
2: Да, то есть это теперь имеет позитивный контекст.
1: Я на тебе никогда не женюсь.
2: На меня? Или на
1: это
2: мне?
1: Песня Укупника. Знать надо,
2: ой,
1: базу.
2: Ой, а я-то думал, это было прямое заявление, знаешь. Я даже не успел сделать предложение.
1: Я уже отказываюсь.
2: Уже отказывается.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Красота, лепота.
2: Рэп-прогноз.
1: Что происходит? Я не пойму. 5

0: to seed.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно и небольшой дождь. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
6: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
7: Ты слышала новый хит?
8: Нет.
7: Тогда включаю. Let's go,
9: время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляд. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
15: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
16: Да, я люблю домашнюю кухню, когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
17: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
18: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио DFM. DFM.
1: В Москве 8 часов.
2: Саймон, Катя, DFM.
3: Раз, будильники, раз, будильники, раз, будильники.
2: Раз, будильники на радио DFM.
4: Буяка, буяка! Здорово, Ди-трибуна! Пока мы шевелим мечами под глазами от футбольного недосыпа, хочу именно зарядить тебя настроением сборной Эквадора, которая устроила сенсацию, победив Германию. Вчера, ну да, уже сегодня рано утром, получается, даже не вчера. Да, в час ночи только матч закончился. И тем попала в плей-офф впервые за 20 лет.
5: Эквадор!
4: Эквадор! Так что заряди с позитивом в шоу не Эквадор, а в шоу «Разбудилники».
5: Меня зовут Катя Бодрова.
4: О, я брат или диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
5: Тот самый Саймон. Ну, тема Аркадия Укупника, извините, не раскрыта.
4: Так, продолжается.
5: В предыдущем часе, в предыдущих сериях. Есть у меня одна история, обещала слушателям как-то рассказать ее, ты о ней знаешь.
4: Ага.
5: В общем, моя сестра вообще рассказывала, подруга моей подруги, застала она как-то разговор еще, будучи в Самаре.
4: Ага.
5: Давно-давно это было, когда в ходу были девочки гоу-гоу, которые танцевали в клубах.
4: Ну, они еще есть, на самом деле.
5: Ну, гоу-гоу, как будто это прям уже профессии.
4: Не-не-не, в клубах еще есть, тусы, да? Еще, ну, бывает, да. Ну, это же заработок.
5: Алды здесь?
4: Ну, да, это же заработок-то.
5: И вот стоит какая-то модная, красивая девчонка, которая занимается явно танцами гоу-гоу. Она из разговора как бы это понимает.
4: Ага.
5: Рядом с ней какая-то девчонка и парень. И вот они интересуются ее профессией, ну, какие-то ее приятели. И говорят, слушай, ты так классно двигаешься. Скажи, а ты вообще под любую музыку можешь танцевать? Она говорит, вообще под любую. Вот какую поставь мне, под любую могу. Они такие, ну, хорошо. А под Аркадия Укупника смогла бы? Она, конечно, смогла бы. А что это за диджей?
4: Диджей Аркадий Укупник.
5: Диджей Аркадий Укупник.
4: Кстати, я пока, вот, пока ты рассказывала, я проверил. Кстати, ему сейчас 73 года.
5: Это очень талантливый мужчина.
4: Да.
5: Мы вообще знаем, что он и треки своим современникам на тот момент писал классные.
4: И продюсировал.
5: И продюсировал.
4: И кто не в курсе, вот хит «Мальчик хочет в Тамбов».
5: Так.
4: Это Аркадий Укупник заметил этот хит сначала у бразильцев.
5: Ага.
4: А потом уже предложил...
5: Вот эту российскую версию сделал Марат Насыров.
4: Да, Марат, да. И кто не в курсе, вот там права все защищены, то есть это не плагиат. Да, то есть права купили, там все, все четко. И даже перепели круче, чем оригинал.
5: Я на тебе никогда не женюсь. Ну, конечно, не круче. Зачем ты вот делаешь
4: так? А, это уже, эта песня уже Марата или Укупника?
5: Укупника.
4: А, окей. Ну, хочешь, сделаем в стиле диджея? Давай.
5: Эту песню?
4: Да, я сделаю битбокс, а ты...
5: А ты гоу-гоу танцуешь.
4: Ну, гоу-гоу там...
5: Настя, давай.
4: Наш линейный продюсер поможет, да. То есть она потверкает.
5: А что это? Именно песня, да? Вот это даже на строчку?
4: Да. А темп какой, быстрый или ровный? То есть...
5: Ну, давай импровизируй, как хочешь.
4: А тебе ломанный или ровный бит?
5: Ровный.
4: А, тогда чуть потише. Вот это, типа...
5: Я тебе никогда не женюсь. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на.
4: Артист, это что такое?
5: Что такое сюда?
4: Где суфлер? Собственный текст, не помнишь, что?
5: Не помню. Простите.
4: А Snoop Dogg, кстати, он мне как рассказывал в интервью, что он сам тоже текст забывает.
5: Да?
4: Я спросил, а когда текст забываешь, что ты делаешь? А толпа сама поет.
5: Кто поет?
4: Толпа помогает допить.
5: Очень удобно.
4: Да.
5: Кстати, получается, я стэнлю Аркадия Укупника.
4: Да.
5: То есть я поклонник, который им восхищается и защищает.
4: Да. Официальная информация. И с этого дня уже теперь не просто Аркадий Укупник, а диджей Укупник, да?
5: Устроим пробушку. Аркадию Укупнику. И всем, кто этого пожелает. Заявки на пробушку ждем все там же. Группа ВКонтакте под последним постом. Пиши. Как тебя зовут? Где ты живешь? Кого будем будить?
4: А если знаешь текст этой песни, ну, дополни у нас в мессенджеры. Помоги Кате.
5: Давайте по строчкам.
4: Да-да-да.
5: Вспомним композицию.
4: Она вспомнила, я на тебя не женюсь, и все. Ну что ж, да, и через одну песню вернемся и начнем пробушку. Но не забывай, что есть трек, который с нами живет раз в неделю. Как наступает постоянный праздник, мы его включаем. Let's go!
6: It's Friday, then. Woo! It's Saturday, Sunday.
4: What?

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, бодро пожаловать к нам. Я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Заявки на пробушку получили. Группу ВКонтакте под последним постом видим. Скоро озвучим.
2: О, а в мессенджере уже отметила Наталья. Доброе утро, Саймон и Катя. Ура, пятница. Разбудите, пожалуйста, мою подругу Рянцеву Наташу. У нее отпуск. Но такая прекрасная погода, что нужно проснуться пораньше и наслаждаться солнышком и теплом. Ну, у нее же отпуск. Разве это не главная фраза?
1: Ну что, будем?
2: Да, конечно, солнце нельзя пропустить, так что да, попробуем будить. Может быть, и другую Наташу разбудим, то есть ее подругу. Так, какой трек бьешь? Давай вот такой поставим ей.

0: оригинал этого трека исполняется артистка из ЮАР. И чтобы ты была в курсе, ЮАР уже второй день не спит, потому что они попали в плей-офф.
1: Вау.
0: Впервые в своей истории. И этот трек играет, все поют вообще, да? Вся улица.
1: Ой,
0: не спит вообще.
1: Как это трогательно.
0: Да.
1: Доброе утро, Катя и Саймон. Слушаю вас каждое утро, пока еду на работу. Как и сегодня. Прошу разбудить меня. Мало спал, а работать-то надо. С уважением, Иван, город Тюмень.
0: Ой, Иван, присоединяйся к команде не виспалачей. Да, мы с тобой вообще и поддержим всем сердцем. Вот, и всем...
1: Чем сможем.
0: Да, и всеми мечами под глазами.
2: Ну зачем же...

0: и продолжаем работать. Пишет нам Ирина Максимова. Катя и Саймон, поздравьте меня с тем, что я временно безработная. Ну, зато отдохнешь, да, от этой суеты.
1: Желаем тебе богемной жизни, просыпаться, когда захочешь, положиться, когда захочешь.
0: Чтобы комары тебя вообще не находили.
2: Татьяна Ефремова пишет: доброе утро, Катя и Саймон. Каждое утро слушаем ваше шоу. Поздравьте с прошедшим днем рождения Витюшу. У него первый юбилей, 10 лет исполнилось. Мы его очень любим. Самый лучший сын и брат — Татьяна Королев. Ну, это, вероятно, город. Таня Королев — это вряд ли фамилия.
0: Сразу же фамилию присобачила. Ну что же, кого мы поздравляем?
2: Мы поздравляем Витюшу. Ему 10 лет исполнилось.
0: Витюша, с прошедшим тебя. Витюша, погоди, с прошедшим тебя. С прошедшим, Витюша. Happy birthday in Arias.
2: Витя, дизайнер. В будущем, возможно.
0: О, Витя, дизайнер. О, слушай, надо этот трек поставить срочно.
2: Думаешь?
0: Да, конечно. Витя, дизайнер. Витя, дизайнер. Витя, дизайнер. Come on. Витя дизайнер. Витя дизайнер.
2: А, кстати, дизайнеры или другие рандомные.

0: Скажешь дизайнер?
1: Ну да.
0: Вот, это уже подсказка.
1: Репетировали.
0: Да, подсказка. Ну что ж, красавцы, действуйте, а через пару трека вернемся. Это шоу «Разбудильники». Включи тусовку. Витя дизайнер. На-на-на-на. Хватит. Катя!

0: сейчас будильники на радио DFM.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играют вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
2: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России.
5: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: О-о-о-о-о-о! Здорово, Дифан-зона! Если уже проигрываешь будильнику первый тайм, поможем забить гол в раздевалку. Это антиклеват, но сам шоу.
2: Разбудильники!
3: Здесь пол будильника. Катя Бодрова.
2: Вторая пол будильника. Диджей Саймон.
3: Начинается словесная турбулентность. Игра называется «Крокодил».
2: Спасибо всем тем, кто набросал. Насколько я понимаю, очень много было слов.
3: My God, у нас века просто это по швам сейчас трясется все.
2: В группе ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах, в личке в том числе, мы видим те слова, которые вы оставили, рандомные, которые только пришли вам в голову. Их Саймон будет в течение минуты озвучивать мне, объяснять точнее, не используя однокоренные. И на чьем слове мы остановимся, на чьем слове завершится время, тот победил, тому отправим фирменный мерч от радио DFM.
3: Ага, вау, я на двух площадках одновременно буду фигачить.
2: Ну, погнали.
3: Так, пишите. Погнали, let's go. Очень длинное слово. Вот это обозначает, что можно смотреть туристам в любом городе.
2: Достопримечательность.
3: Молодец, гостепримечательности, да. Так, черный.
2: Белый.
3: Продолжим мою кликуху.
2: Черный брат.
3: А если это остро черный овощ?
2: Острый... Перец.
3: Перец, конечно, слово. Так, когда, господи, не до смеха. Ну, то, господи.
2: Грусть.
3: Нет, смех это полный фарш. А если легкий смех?
2: Смешок.
3: Смайл по-английски, а по-русски будет...
2: Улыбка.
3: Улыбка! Да, блин, сегодня слабо работаем, да? Так, черный батон. Черный русский батон, как называется?
2: Черный хлеб.
3: Хлеб, слово, да? А. Так, чем ты убираешь, ну, ткани для уборки?
2: Тряпка.
3: Да, уборки. Молодец. Так что же у нас?
2: Что, успеваем, нет?
3: Уже все.
2: Ну все, ладно, победила тряпка.
3: Тряпка победила. Впервые в жизни.
2: Она ждала этого часа.
3: Звездный момент для тряпки.
2: Вы всю жизнь мыли мной полы.
3: Да, а знаешь, кто хозяин этой тряпки?
2: Да, вот хозяина назовите, пожалуйста.
3: Хозяин тряпки это Николай.
2: Николай, хозяин слова тряпка. Мы поздравляем тебя. Твое слово было последним. А значит, ты побеждаешь и забираешь фирменный мерч от радио DFM.
3: Николай отпустил свою тряпку наконец-то.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как понять выражение? Я сел в автобус. Стою.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно и небольшой дождь. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
5: Забудьте о суете на бензоколонках. Гибридный кроссовер «Джили» – это свобода без компромиссов. По городу вы передвигаетесь на чистом электричестве, наслаждаясь тишиной и нулевыми затратами на бензин. А для дальних поездок у вас всегда есть альтернатива. Преимущества очевидны. Экономия до 943 километров на одном баке. Будущее уже в «Джили» Триа Моторс на Текучева 350А. Попробуйте гибрид в деле. Этот драйв стоит испытать.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
7: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
8: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
9: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
10: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я диджей от другой мамы. Саймон Черный Перец Акбала. О-хо-хо-хо, Мэрио Куланджа.
1: И наш искусственный интеллект ДИ. Наш ИИ хороший. Он не пытается притворяться человеком или реальным артистом. Он по-честному регулярно ставит ударение не там, где надо. Да? Он не шифруется. Умничка.
2: Но иногда умнички ставят ударение слишком правильные. Даже мы его ругаем. Что так уже, как русский начал уже вообще общаться?
1: Рубрика «Нейрогрув» и музыка создана ИИ на все случаи жизни прямо сейчас.
2: Сегодня с помощью ИИ создадим трек про футбольную сборную под названием «Акбалао Мэрио Куланджа». В эту сборную может попасть любой игрок чемпионата мира по футболу. Единственное условие – прикольное имя и фамилия.
1: Буквально вчера собрал эту сборную, а сегодня у вас уже гимн свой.
2: Конечно.
1: Ничего себе.
2: Мы же растем.
1: Завтра фотосессия или как?
2: Фотосессия, да. Послезавтра уже
1: гастроли, да?
2: Подгузники снимем. Мы же новая сборная это. Так что слушаем трек, потом обсудим. Let's go. Сборная Акбалао Мэрио Куланджа. То есть там состав сборной тоже потом перечислим.

0: что же, появилось новое слово без кринжуланжа.
1: Кринжуланжа.
0: Да, а как ты еще срифмуешь? Да, как срифмуешь фамилию Балао Мерио Куланжа?
1: Вообще-то такой скромный человек. Назвал команду своим именем, записал гимн.
0: Это чтобы все игроки поняли, куда идут, понимаешь, весь контроль.
1: Самооценка, к которой нужно стремиться, Саймон Акбалао Мериу Куланджа. Ну и, конечно, твой, я надеюсь, нападающий, Матеус Кунья. Блестящий.
0: Блестящий. Как тебе Кукурелия, Марк?
1: Вот. Ну, он, кстати, да, я уже наслышан о Кукурелии.
0: Кто еще понравился?
1: Ну, конечно, Стив Манданда.
0: Манданда вообще, да, красавчик?
1: Бардак Джи. Это вообще просто...
0: Это то, что у тебя дома?
1: То, что у меня дома творится регулярно. Это прям слизано.
0: А как и кура... Дукуре.
1: Дукуре?
0: Да. Исмаил Дукуре.
1: Ну,
0: то есть.
1: Ну так.
0: А, ну, я-то за много денег его купил вообще-то.
1: Ну, надо было покреативнее фамилию. Ну, зачем?
0: Ну, трансфер-то...
1: Я пошел с тебе дорого?
0: Дорого, да. Что, отдать обратно?
1: Там Бакти.
0: Ну, кстати, две недели еще не прошли, я могу Дукуре отдать.
1: Дукуре давай, отдаем. Посмешнее что-нибудь.
0: Да? Дукуре, прости, тебя вернули. А Алтам Бакти.
1: Может, у Матеуса Куни есть друзья?
0: Подтягивай своих. Ладно. Ну что же, главное, что ты довольна хоть 90% команды, да?
1: Да, да, мне все нравится.
0: Окей, то есть по гарантии возвращаем только Дукуре. Я понял, отлично. Ну что же, ребята, вот оле-оле настроение продолжается. Потерпите чуть-чуть до июля и все, да? Ну хотя вообще на самом деле настроение-то хорошее после просмотра футбола.
1: А мы, как всегда, очень мало говорим про футбол.
0: Ну конечно, да, мячи под глазами, вот, не виспалачи. Ну что ж, это шоу «Разбутылники». Здесь третий ведущий Матеус Кунья. И вместе с ним мы включаем...
1: Тусовку!
0: Спасибо за внимание! Это шоу «Разбутылники». Саймон
1: и Катя.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
4: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
7: Кроме промо эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
8: В «Ленте».
9: Up the next.
10: А дальше тусовка.
9: On DFM.
10: Потому что радио.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай. Вот таким саундтреком встречаем пятницу, рубрику «Киносай» в шоу «Разбудильники». Лучшие кинорекомендации на выходные прямо сейчас от Саймона.
2: Сегодня в «Киносай» три сериала, которые являются экранизациями бестселлеров. Так что, если ты из сообщества, книга лучше! Бон аппетит! А если ты любитель сериалчиков, welcome в мой мессенджер DJ MC Саймон. Думаю, найдешь что-нибудь по зубам.
1: С чего вдруг мы слышим саундтрек «Игры престолов»?
2: Ну, конечно, потому что первый сериал не нуждается в представлении, но все равно сообщу, что на днях вот уже стартовал третий сезон «Дома дракона». Основание на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь». «Дом дракона» — это приквел «Игры престолов». Действие происходит примерно за 170 лет до события оригинального сериала и показывает внутреннюю борьбу за железный трон в династии Таргариенов. Первая серия просто разъем. Огонь, огнище. Так что это пока одна серия лежит.
1: Рекомендуешь.
2: Да, раз в неделю будем смотреть.
1: Если пока мы еще остаемся в этом фильме, вспомнила вот эту нарезку популярную, которая в сети.
2: Да.
1: Значит, ее представляют. Дейенерис Таргариен, буря рожденная, ла-ла-ла, там на 5 минут.
2: Да.
1: И как представляют Джона? Джон Сноу.
2: Джон Сноу. Но особо они нуждаются. Знаете, почему так представляли? Потому что до конца непонятно, из какого он дома. Он же представлял сначала Старк, а потом... Потом оказывается он... Ладно, я не хочу спойлерить. Кто еще не смотрел?
1: Хорошо.
2: Переходим к другому сериалу. Второй сериал тоже вышел на днях. Он снят по бестселлеру Харлана Кобена. И называется «Я тебя отыщу».
1: Ой, страшно.
2: Страшно. Сериал о мужчине, который отбывает пожизненные заключения за преступление, которое он до конца утверждает, что не совершал. Однажды появляются новые улики, которые все переворачивают. И герой решается на побег, чтобы самому распутать эту паутину. Кому понравился сериал «Во всем виновата она», тому и зайдет «Я тебя отыщу».
1: Это мне.
2: Okay.
1: Я по твоей рекомендации, во всем виноват, она уже посмотрела.
2: А, зашел?
1: Угу, okay.
2: Окей. Здесь Сэм Уорфингтон снимается. Ну что ж, переходим к третьему сериалу. И напоследок, третий сериал, экранизация бестселлера «Лю Цисиня».
1: Ты справился.
2: Нет, китайский писатель, да. Вот, невероятная научная фантастика под названием «Задача трех тел».
1: Вау.
2: Не смотрела?
1: Mm-mm.
2: Ух ты, это ваша пушка. Это история о том, как человечество сталкивается с загадочным сигналом из космоса. Ученые со всего мира начинают расследование и постепенно понимают, что с этим сигналом скрывается нечто, против чего у Земли просто нет шансов.
1: Жутковато.
2: Да, ну, кстати, кто не в курсе, задача трех тел – это реально существующая задача из физики и математики. Это как бы попытка понять, как будут двигаться три объекта, которые притягивают друг друга.
1: Как это завораживающе!
2: Да, например, три планеты, три Солнца. И не поверишь, до сих пор никто в истории человечества не смог решить эту задачу. Предсказать, как будет двигаться три тела, если они притягивают друг друга.
1: То есть... Это сделает будущий нобелевский лауреат.
2: Но они уже пытаются уже, наверное, сколько, 100 лет, и не смогли решить эту задачу.
1: Подожди, а это кино в кино?
2: Это сериал.
1: А, это сериал.
2: Это сериал,
1: в свободном доступе, все.
2: Да, уже там полностью заготово, да. То есть даже три человека, да, в отношениях, как сама поняла, задача-то сложная, а тут три планеты, три солнца.
1: Итак, что мы записали в заметке?
2: Задача трех тел... Дальше «Я тебя отыщу».
1: А что касается сериала?
2: Они все сериалы. И третий сериал – это «Дом дракона», третий сезон.
1: Кинорекомендации на пятницу есть.
2: Разбуди!

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Ooh-wee! What's up? Чик-чик-бум!
2: Рэп-прогноз.
1: Что происходит? Я не пойму.

0: to sit.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно и небольшой дождь. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
4: Место, где вкус – это характер. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный, 24.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
8: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В застолье вот сытный ужин всего за 199 рублей.
7: Собираемся, дорогая!
8: В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
10: Ростов. 26 и 27 июня «Рокс-бар» празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощения всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. «Рокс-бар», ждем именно тебя.
11: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое.
12: Розыгрыш 27.06.26. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба. О-о-о, здравствуйте, ди человеки. Заходи к нам, располагайся. Контрастный душ бесплатный. Зевота платная. Разговоры о футболе и шашлыке бесплатные. Ура, пятница. В эфире Оле-Оле шоу
1: «Разбудилники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: О, я диджей от другой мамы. Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Yeah.
1: Давно хотела спросить, а ты когда приехал в Россию, вот что тебя больше всего удивило в нашей еде? Вот что-то необычное
0: в,
1: сразу.
0: В еде. Ой, слушай, у меня есть такая история. Когда только приехали, да, мы еще язык не знали. Uh-huh. А, там есть отдельный факультет, где ты уже потом язык изучаешь. Uh-huh. И мы приходим в магазин с телефоном для перевода того, что видим. Uh-huh. И, конечно, угадай, что мы покупали вообще тоннами.
1: Дошек?
0: Нет.
1: А что?
0: Черный хлеб.
1: Почему?
0: Потому что мы думали, что это кекс. В Африке у нас черного хлеба нет.
1: Можно нам кекс?
0: На следующий день в бусерном.
1: Что?
0: Все это выкинули, потому что мы есть это не смогли.
1: А, вы думали, что кекс вам не понравилось на вкус?
0: Вкус никому не зашел. На следующий день реально вот на кухне реально черный хлеб вообще немало.
1: Бесплатно угощали всю общагу.
0: Эта привычка гораздо позже, она уже пришла, да.
1: То есть черного хлеба в Африке нет?
0: Это, прикинь, это парадокс, да?
1: Парадокс, а в России есть.
0: Потому что мы работаем на контрасте.
1: У нас же огромное количество, ну не только в России, понятно, багет. Черный хлеб, белый хлеб, батон, каравай, в конце концов, на свадьбе.
0: У нас все хлебобулочные, все именно белого цвета.
1: Да?
0: Все. То есть черного вообще нету. Прикинь вообще. На контрасте работаем.
1: Кекс.
0: Реально, мы думали, кекс будет сладко, как будто вот такой. И удивились, кислый такой вкус. Я даже не знаю, как тебе
1: объяснить. Я обожаю черных хлебушек. Бородинский, наверное, вы взяли какой-то.
0: Самый выдержанный.
1: С кмином.
0: Стойкий капец вообще. То есть вкус у нас просто диссонанс когнитивный был. Ни с чем сравнить. Такого вкуса у нас даже нету в прошивке.
1: Понимаю.
0: Вообще, что это?
1: Приятного аппетита, если кто-то завтракает, обедает или ужинает с хлебушком черным в прикуску.
0: Да, подумали, что и как испортился, понимаешь?
1: Есть предложение оставить заявку на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом ждем. Как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить.
0: Угу. Сейчас завтракаешь с черным хлебом. Бодру пожаловать к нам в наш мессенджер. Оставляй там же тоже пробушку, ну, заявку на пробушку. Поздравляем с днем рождения. Или просто напиши, из какого города нас слушаешь. А пока ты пишешь, мы уже встречаем, кстати, постоянный праздник. Присоединяйся к нам. It's Friday, пятница.
1: И наш пятничный гимн.
0: И да, пятница.
2: Saturday, Sunday, what?
1: Saturday, Sunday, what?

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, а я уже любитель черного хлеба. Я обрусел. Ну что же, я Саймон Черный Перец, Акбала Омерил Куланджа.
1: Заявки на пробушку получили. Группу ВКонтакте под последним постом. Вижу.
2: А у нас в мессенджере что пришло? Пишет Ирина Максимова. Катя и Саймон, поздравьте меня с тем... А, нет, это уже другое, это я читал уже. Сейчас Роман пишет. Я русский, но черный хлеб до сих пор вкус не понимаю. Ого! Разбудите вкусовые...
1: Сосочки.
2: Сосочки всех, чтобы у всех была вкусная еда сегодня. Ну, кстати, видишь, брат от другой мамы получается, то есть...
1: То есть?
2: Ну, черный хлеб тоже не понимает. Как ему тогда
1: что?
2: Но сейчас я уже более-менее, но очень все равно редко ем, редко.
1: Что, бодрим вкусовые сосочки?
2: Да, сосочки вкусовые! Включите тусовку! А, я трек еще даже не загрузил, а я уже приглашаю.
1: Поторопился.
2: Да уж, ладно, теперь уже загрузил. Поехали, сосочки
1: вкусовые.

0: Катя, Саймон, доброе утро. Хотя у нас уже день. Скажите, пожалуйста, моей жене Юльчонке из Владивостока, что она была, есть и всегда будет для меня самым прекрасным и любимым человечком. Люблю тебя, моя милая ворчунья. А вам бодрой пятницы и легкого утра субботы желает Илья Грачев.
1: Вау.
0: Юльчонок.
1: Какие
0: из
1: слова?
0: Владивостока.
1: Прекрасные
0: тебя
1: слова.
0: Тебя любят.
1: Вообще, ну, блин, не каждый мужик так умеет, на самом деле. Иногда давишь,
0: терпеть
1: давишь.
0: Терпеть ворчунью.
1: Не только терпеть, но даже давишь, а красноречие вообще не выходит изо рта. Вот как красиво написал. Красавчик, молодец. Поехали!

0: Евгения пишет нам в мессенджере. Разбудите, пожалуйста, мою коллегу Ангелину. Ей нужна пробушка после отпуска.
1: Непросто.
0: Да, поддержка нужна.
1: Привет, Катенька, дядь Саймон. Мы так тебя еще не называли.
0: Дядь Саймон? Прикольно.
1: Разбудите, пожалуйста, мою супругу. Полночи готовилась к выступлению. Задайте ей 220 для бодрявого выступления.
0: 220?
1: Ну, вольт, наверное.
0: Ага.
1: Там... Подзарядить надо.
0: Это не перебор чуть-чуть? Не долбанем? Ладно.
1: Сейчас как долбанем.
0: Сейчас зарядим тебя. Давай.

0: что ж, настроение просто фестивальное.
1: Фердипердозное.
0: Да, фердипердозное настроение. Хочется, чтобы чемпионат мира продолжался вечно.
1: Нет, спасибо.
0: Нет, спасибо.
1: У девушек спросите, хотят ли они.
0: А, девчонки, вы хотите?
1: Нет.
0: И хором все сказали нет. Ладно, до середины июля.
1: Мы любим, но всего в меру, ребята, всего в меру.
0: Тогда до середины июля и все. Обещаем, обещаем.
1: Телефон прямого эфира, давай напомним, 8495-956-101-2. Звони, если хочешь забрать эфирный мерч от Радио ДФМ.
0: Эфирный мерч?
1: Эфирный?
0: Эфирный мерч.
1: Эфирный мерч. Фирменный.
0: Эфирный мерч.
1: Давай пока напомним.
0: На бис, да.
1: 8495-956-101-2.
0: Эфирный мерч.
1: Эфирный мерч у нас. Уникальный.
0: Да, вообще прямо крутой-крутой вообще. Сделано от души с душой. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудилки».
0: Оле-ола, оле-оле-оле. Включи тусовку.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
3: Зачисляй, храни, трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды. Пума, Коламбия, Демикс, Фила, Каппа с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
7: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещение.

0: партнерах. Акции в размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: А в Гиперленте акция «Скидка дня». Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
4: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в Ленте эконом.
3: Гарантия лучшей цены.
5: В Ленте.
6: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Чири-чири, бэнг-бэнг. Ола, дисватосфера. Здесь каждая одинокая гайка найдет свой болтик. Это шоу
1: «Разбудильники».
2: В студии комментатор этого матча. Катя Бодрова.
1: Как красиво.
2: Зима-зима.
1: Ну, ничего не могу придумать, кроме как сват Дитри Саймон.
2: Сват этого матча, да? Ну что же, сейчас проверим, кто чей идеальный матч. Время игры на паре.
1: Играть с нами будет Артем из Орла. Тём, привет.
2: Артём. Артём. Привет.
1: Не слышно нашего мальчишку.
2: Артём.
1: Ты с нами? Просто хотелось вообще спросить у парня, он на паре, в смысле в паре, находится или нет. И если нет, рад, что мы с тобой назвались сватами.

0: Даме, с Вахой и с Вадом, надо пристроить мальчишку. А если есть, то объяснить правила игры на примере. Как я все придумала.
1: Ты видела, смотрела передачу там, где пары приходят, и они должны какую-то часть тела прощупать рукой, причем не видя, кто сидит, и угадать, кто их пара по жизни.
0: Это шоу 18+?
1: Нет, там просто ногу как бы, трогаешь ноги, чтобы понять, это твоя подруга или твой друг.
0: Хорошо.
1: И большинство случаев все угадают.
0: Кажется, мы установили связь с Артемом снова. Алло, о чем ты с нами?
2: Привет, привет.
1: О, привет, Артем.
2: Слышно меня?
0: Yeah, да,
1: слышно.
0: Теперь слышно. Mm-hmm. Скажи, Артем, у тебя есть пара в жизни? Жена, девушка есть, да?
2: Да, да.
0: Как зовут?
2: Наталья.
0: Задумался.
1: Что-то долго ты думал. Ты шифровался.
0: Классно. Просто очень тебе объяснить правила игры на паре. Мы тебе говорим Наталья, ты говоришь...
2: Артем.
1: Отлично. Кстати, Артем Орел, да? Орел через О. Надеюсь, Артем тоже через О, А пишется. О.
0: Нет, Артем через А.
1: А, то есть не Артем, окей. Как Орел, да?
0: Разобрались. У нас на игру на паре одна минута. Мы тебя перечисляем разных персонажей, известных личностей, иногда просто предметы какие-то существительные, а ты ищешь им пару. Задача найти хотя бы 5 пар. Готов?
2: Да.
0: Если не знаешь, какая пара может подойти, просто кричи дальше.
1: Дальше или скажи «Сай, помоги», и все нормально.
0: Ну все, идем.
1: Так, начинаем играть. Свах Артем. Так, Винни Пух.
2: Пятачок.
0: Первая пара. Тимон.
2: Пумба.
0: А тебя, кстати...
1: Пумба!
0: Тем, а тебя Тимоном не называют, друзья?
2: Нет.
1: Ни Тимон, ни Тумбу не называют. Как называют?
2: Пумбой.
1: Пумбой, окей. Ну что ж, Буратино.
2: Нос.
1: Нос.
0: Подходит.
1: Это уже третий правильный ответ, да?
0: Майк Тайсон.
1: Скажи, ох.
2: Бокс.
0: Бокс. А что он откусил в боксе?
1: Ну, ухо надо было сказать. Он же ухажер, понимаешь? Так, еще играем, да?
0: Да.
1: Гном Гномич.
0: Гном Гномич.
2: Лед.
0: Лед.
1: Коньки,
0: да. Коньки. Это подходит.
1: Принимаем четвертый правильный ответ.
0: 5? Почему? 1, 2, 3, 4, 5. Все, мы справились.
1: У меня с математикой беда, да? Я понял. Ну что, браво, браво.
0: Поздравляем тебя. Всем нашел пару сегодня Артем. Ну, твоя пара в виде фирменного мерча от Радио ДФМ тоже тебе отправляется. Ура!
2: Ура! Спасибо.
1: Ну, теперь время для привета. У тебя есть ровно 5,5 секунд.
2: Большое спасибо вам, городу Ору и всей стране.
0: Орел включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если под руками подмышки, ну почему же под ногами не подкошки?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 24 градуса тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. В середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер Джейко J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это Джейко J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. Джейко J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jayco.ru.
9: Повод? Давайте честно. Он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
10: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
11: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
12: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
13: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
14: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое.
15: Розыгрыш 27.06.26. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. 0+.

0: и туси. Напоминаю, чудо-кресло на страны советов 3.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Сегодня пятница, завтра суббота, послезавтра воскресенье. Как тебе эти факты?
3: Вообще,
2: приятно, да?
3: О, все еще впереди.
2: Ласкает ухо.
3: Ага.
2: И мы уже получили кинорекомендацию от Саймона. Знаем, что посмотреть в выходные. Самое время узнать музыкальные рекомендации. Какие новинки стоит слушать и под какие будем танцевать в этот уикенд?
3: Yeah. Групповой этап музыкального чемпионата мира позади. В плей-офф вышли три трека, а победителя определяешь ты в моем мессенджере DJ MC Саймон. Судья дает свисток. Ничего не слышно, судья.
2: Ты меня обещал научить свистеть. Это твоя проблема, ты не научил.
3: Кстати, да. Ты напомни, хорошо?
2: Хорошо.
3: Через год, хорошо?
2: Ладно.
3: Ну что ж, погнали. Мы начинаем. Это уже ветерок. С моря дул, что ли?
2: В моей голове, извините, запанило.
3: Слушаем, трек номер один.

0: вот три претендента.
1: Что это было, Сань?
0: В смысле?
1: Я вспомнила...
0: Тебе понравилось или нет?
1: Я вспомнила, что такое слово фрисон. Это когда у тебя мурашки от музыки.
0: Да, фрисон.
1: От всех трех треков. Поэтому мне, честно, все равно, какой трек выберут слушатели радио Диафам, я любому буду рада. Но единственное, хочется максимально что-то южное, приближенного к отпускному настроению.
0: Первый, да?
1: Возможно, первый.
0: Mm-hmm. Да. Вообще прямо юг-юг-юг, да?
1: Юг-юг-юг.
0: Солнце визывает, да? Mm-hmm. И, кстати, по стайлу отличается сильно от остальных
1: да,
0: два трека.
1: Да, от остальных, да-да-да.
0: А второй ремейк, и ремейк, как всегда, вот эффект дежаву включается.
1: Да, и часто, кстати, такие треки побеждают.
0: Да.
1: Ну и третий совсем уж в стиле DFM. Mm-hmm. Такое мы любим, такое мы ценим.
0: Танцевалка.
1: Глазуйте,
0: ну, да? Ну что ж, редкий случай, когда Катя вообще не выбирает ничего со стола.
1: Или выбираю все.
0: Да, или все выбираю, да. То есть стол накрыли, она съела все или ничего не съела. Ну что ж, а ты сделай собственный выбор, выбор у меня в мессенджере DJ MC Simon. Спасибо за внимание. Это шоу.

0: раз будильники на радио DFM.
1: Лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. Завтра в 15 в DFM. Топ 30.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: Без комиссий.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссий.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Аксадис 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. Номер 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Привет. Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
11: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Up the next.
14: А дальше тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Это рубрика «Все как блогер прописал». Разбираемся, стоит ли доверять советам блогеров по тем или иным темам. Что раскопал сегодня?
3: На днях у блогера увидел главный босс летнего сезона и естественный враг жары. Это охлаждающий гель.
2: Гель? Ты, кстати, для тела?
3: Да, не сталкивалась?
2: Не сталкивалась.
3: То есть
2: спрей,
3: есть...
2: да, ну типа водички, например,
3: это
2: на лицо.
3: Именно гель, который охлаждает.
2: Вау.
3: Вот. А на самом деле... Если ты относишься к людям, которым душно всегда, везде и сразу.
2: Если ты живешь с душнилой, так.
3: Да. Ну, от кондишна тебя сдувает в больничный.
2: Тогда... Ой, это мой случай. Мне аккуратненько надо под кондиционерами сидеть.
3: Вот. И этот блогер считает, что охлаждающий гель создан для тебя.
2: Угу.
3: Это твой личный аксессуар.
2: Как он работает?
3: То есть намазала шею и ключицы. Гель охлаждает, начинает тебя охлаждать вообще моментально. Работает примерно полчаса. Эффект, mm-hmm. эффект задерживается. А потом ты можешь обновлять, то есть на бис вызывать этот гель.
2: О, отлично. То есть это еще не на все тело, а на определенные точки, на определенные зоны, да? И по всему телу эта прохлада распределяется.
3: То есть именно намылить шею и ключицы. Так, доступно, кстати, в аптеках и маркетплейсах. Вот он так говорит, этот блогер. Я еще не пробовал, кстати. Мало ли там вырастет шестой палец.
2: Да, поаккуратней. Но вообще людям часто говорят, ты что горячишься, не горячись. И резко этим гелем в тебя пуляют.
3: А, ты уже в голове создаешь рекламный ролик, да?
2: Да, да, да.
3: Ты горячишь, идем с тобой.
2: Горячишься?
3: Идем к тебе с гелем.
2: Готовь включиться.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Эх, как красиво. Окей.
2: Рэп-прогноз.
1: Что происходит? Я не пойму.

0: Фит.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 24 градуса тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. В середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
6: 310-04-05. 310-04-05.
7: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
8: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
9: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
10: Ты слышала новый хит?
11: Нет.
10: Тогда включаю. Let's go dancing. Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот.
12: Квартира без первоначального взноса. Хороший старт. Заезжай сегодня.
13: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
14: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
16: Да. Поел на сумму от 1000 рублей. Заполнил анкету. И ты в игре.
15: А что можно выиграть?
16: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
14: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию о организаторе акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте проведения, получения уточняйте у сотрудников столовых.
17: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
18: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы проходили тест «Докажи, что ты не ИИ». Послушали гимн сборной Акбалао Мирикул Анджа, где лидировал и солировал Матеус Кунья.
2: Он главный.
1: И записали сериал на пятницу «Космический тройничок».
2: Не, по-моему, фильм сериал называется «Задача трех тел».
1: А, не так запомнила.
2: Ну, хотя не так уж далеко от истины ушла.
1: Окей, пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорит Аркадий Укупник, я на тебе никогда не женюсь.
2: Ой, вообще. А я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао Мирикул Анджа. И надеюсь, для вас сегодня мы с Катей являемся поставщиками пятничного настроения. Дина Руте, спасибо, что ты есть, и за то, что ты не проспал и с нами провел три прекрасных часа. Желаю, конечно, горячих выходных, и главное, когда ты будешь уходить с работы, не разгоняйся слишком сильно. Есть риск случайно финишировать сразу в понедельник. Так что до скорых встреч. Я везде. DJ Саймон. DJ MC Саймон в соцсетях. Так что загляни. А пока мы снова встречаем наш постоянный праздник. У меня рот уже уснул, потому что я не выспалась.
1: И диджейский пульт тоже, судя по всему. Гимн готов?
2: Да, готов. Я разбудил. Да, поехали. Встречаем. It's Friday, Saturday, Sunday, what? Пятница, дорогая!
1: It's Saturday, Sunday, what?

0: Junior Caldera's Phyllis Baxter на Radio DFM Can't Find This Feeling. Ну, лично моя реакция, когда, вы знаете, заходит речь о Софилис Бэкстер, реакция у меня такая. Тут сразу и музыка, и эффектная внешность, и желание. Желание любоваться такой красотой вечно. Не отказал бы себе в таком удовольствии, но пока только слушаем Софилис Бэкстер. С вами уже я, Тимур Белов. Всем от меня большой привет. С пятницы поздравляю всех без исключения. Да, она наступила наконец-то. Можете, кстати, поделиться планами, чем собираетесь заняться в ближайшие несколько часов. Ну, помимо работы. Если даже планов еще нет, у вас в голове там пустота, но чистое сердечное признание. Я вас очень хорошо понимаю. Может быть, треки помогут нам накидать подходящих идей, а? Почему бы и нет? Freak from Desire, вот, пожалуйста, вещица. Потанцую вместе с Галой, поплавать успеем в компании BTS. Swim.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Недвижимость у моря. Инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
6: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
7: Здесь что-то есть.
6: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.

0: Ждать легендарного Авичи долго не пришлось, обещал я трек Levels, вот мы его, собственно, и послушали здесь, на Radio DFM. Вот когда ждешь свои любимые треки, это все-таки одно, а вот когда ждешь выхода новой серии любимого сериала, это совершенно другое. Нет, похожие чувства, но совершенно другое. С последние пару дней мне вот, на самом деле, кто только не написал и не успел спросить меня: ты посмотрел новую серию «Дома драконов»? Я признаюсь честно, пока не добрался, просто некогда, очень сильно хочу, но могу сказать, зато какое шоу устроили создатели этого сериала. Над Лондоном пару дней назад они запустили гигантского дракона Сиракса из «Дома дракона». Это реально прям летающая модель с размахом крыльев 8 метров. Такой гигант. Собирали этого, собственно, гиганта 3 месяца, и конструкция весит 13 килограммов и включает 23 подвижные детали. Там такие детали, что действительно они так работают. Ты смотришь в небо, и у тебя ощущение, что реально дракон летит. Да, как настоящий прям. Мух, я бы еще раз посмотрел. А через пару минут сейчас пересматриваю этот видос. Вам тоже рекомендую. Но главное, такому дракону не сказать, знаете, какое слово?
1: Дракарис.
0: Ну и быть с ним повежливый, обходительный. Так, на всякий случай.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 24 градуса тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. В середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
5: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в Триамо. «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триам Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта — глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
6: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-39-24-4741, 16+.
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
10: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
11: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
12: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
13: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Бьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: 10.12, к нам приближается игра под названием «Кинобрейк». Сегодня я там загадаю либо фильм, либо сериал, либо какого-нибудь героя, либо актера или актрису. Подумаем над этим вопросом. Сейчас нужно звонить. Вы поняли, да? Давайте, действуйте. Желаю вам удачи.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Я понимаю, что вся прогрессивная общественность молчит, но я скажу, вот прямо раздражает, когда 30 касс, а работает одна. И все очень медленно. И обязательно перед вами будет какой-то человек, который что-то не взвесил, который почему-то как-то, видимо, улыбнулся продавщице. И она такая: да, боже мой, да идите, взвесьте, мы подождем. В смысле мы подождем?
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция с 16 августа подробно на tutu.ru/6+.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
6: Мирон Проворов.
7: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
6: Алина Соколова.
8: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
6: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. Уже в кино. 12+.
9: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
10: А дальше тусовка
11: on DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Сказкам нужно угадать загаданный фильм, сериал, актера или героя, которого я, собственно, сейчас старательно уже загадал и все это поместил в три подсказочки. И вот это пытается всеми силами уже как-то вот раскрыть так заранее, понимаете. Александр, системный администратор из города Ижмы, прямо сейчас ко мне присоединяется. Саша, привет, доброго дня, желаю тебе.
1: Всем привет и всем тоже доброго дня.
0: Доброго. С пятницей забыл тебя поздравить. Прости меня, пожалуйста. С пятницей. Финал рабочей недели.
1: Спасибо, и вас тоже.
0: Отлично. Поздравления приняты. Саш, сегодня я для тебя загадал очень известного героя. Три подсказки, собственно, готовы. И я надеюсь, ты тоже готов.
1: Готов.
0: В таком случае я тебе желаю удачи.
2: Подсказка первая.
0: Начнем давай с даты рождения этого героя. Ну, ты понимаешь, хоть в реальной жизни его не существует, но в книгах, да и в фильмах говорится о том, что 31 июля он отмечает день рождения. И дата, на самом деле, это выбрана не случайно. Дело в том, что в этот же день родилась автор книги, которая придумала этого героя. Вот так вот. Решила ту же дату рождения, понимаешь? Ему пум в метрику.
1: Да.
0: Па-бам! И все.
1: Интересно, но пока я не знаю.
0: Ну, хорошо, если интересно, тогда давай вторую подсказочку возьмем. Без проблем.
2: Подсказка вторая.
0: Он. Это он. Он терпеть не может официальные письма, особенно если они начинаются со слов «настоятельно рекомендуем». Как ты относишься к этим официальным письмам, где тоже настоятельно что-то там рекомендуют?
1: Ой, терпеть не могу, если честно.
0: Тогда вы похожи.
2: Подсказка третья.
0: Ну, собственно, теперь немного музыки. Знаешь ли, эта самая музыка послужит очень хорошей подсказкой. Еще какой? Давай послушаем. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Как ты думаешь, Александр, что это был за герой?
1: Вот музыка, если честно, очень сильно помогла. Это, скорее всего, Гарри Поттер.
0: Угу. 31 июля, день рождения. Не любит официальные письма и все такое. Ответ принимается. Проверяем. И... Александр, это победа!
1: Ура!
0: Конечно, это был Гарри Поттер, юный волшебник, который известен всему миру. 26 июня, 29 лет назад, представляешь, именно в этот день, 29 лет назад, в Великобритании вышла первая книга «Гарри Поттер и философский камень». Ну, собственно, я не мог пройти мимо этого события. Гарри Поттера читал?
1: Да.
0: Смотрел?
1: Смотрел.
0: Ну все. Тогда это точно кинопроект был создан для тебя. Александр, ну получай тогда фирменный мерч от Radio DFM. Я прям передаю его виртуально. Скоро ты его получишь и будешь наслаждаться. Поздравляю тебя.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо тебе, хорошей пятницы.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 24 градуса тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. В середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
3: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Июнь заканчивается громко. Вместе с «Папа-пап». Два вечера, которые точно нельзя пропустить. 26 июня. Большая вечеринка с диджеем и ведущим. Музыка, драйв, конкурсы и настроение настоящей пятницы. Сбор гостей в 22.00. 27 июня в 22.30. На сцене кавер-группа «Дэнди». Только живой звук, песни, которые поет весь зал. И ночь, наполненная эмоциями. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18.
4: Впервые в честь дня рождения ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект. Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация кино под открытым небом. Хедлайнер вечера – группа «Мира Прожект». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и ассоциации «Донских шефов». Категория 0+.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса. Оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
7: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио DFM.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Коста-Рика. Коста, браво! Ай-яй-яй. Я не знаю, вот такое латино сейчас играло. У человечка, у чечика в машине. Доброе утро, любимый город! Доброе утро, южане, россияне, ростовчане! Тын-дын-тын-дын-дын. Ребят, всем большой привет огромный. ZFM, Ростов-на-Дону, программа Party Time. Любимый город Ростов-на-Дону. Станция для слушателей старше 12 лет. И сегодня у нас с вами пятничко! Ребят, ну, в общем, поздравляю с пятницей, конечно. А сегодня еще же такое, знаете, вот, я не знаю, ребята меньше запарены на цифры, больше девочки запарены, да? Вот сегодня, смотрите, 26-06-26, загадайте желание. Вот, значит, друзья, всем большой привет огромный, позитива и добра, всего хорошего, да, и до свидания. Да нет, сейчас напомню о наших средствах связи, тему эфира тоже наброшу. Сегодня танцевальный эфир у нас будет однозначно, потому что он пятничный. Сейчас с самого начала сразу и по таким настоящим нетленкам-бенгерам. В общем, ну, треков хороших очень много, все у меня уже готово, да, вот прям, ой-ой-ой, я даже сейчас первого трека, вот сейчас прям уже все, сейчас все начнется. Так, друзья, значит, у нас есть новый наш номер. Если еще вы его не зафиксировали, обязательно зафиксируйте у себя в телефонной книге. 8-918-590-0469. 8-918-590-0469. Это наш единый номер для мессенджеров. Есть паблик ВКонтакте, ZFM Ростов, и 320-104-6. Это цифры прямого контакта, прямого эфира. Все работает, все очень доступно. Что сегодня можно отпраздновать помимо пятницы, друзья? Сегодня очень много всего, конечно же, да, в плане, ну, событий. Нужно закончить рабочую неделю, нужно хорошо поработать, потрудиться, потом подготовиться к выходным. Кто-то выезжает, кто-то в тур выходного дня на морюшко, кто-то в горы. Короче, ну, в общем, такая пятница, она веселая, да. Значит, сегодня, друзья, ну, во-первых, хотелось бы наших поздравить наших коллег, наших друзей, наших братишек, мы их, бывает, все называем, ребят из Беларуси. Почему? Потому что сегодня день работников прокуратуры Беларуси. Вот так, ребят, чтобы вы знали. Сегодня, ребят, в этот яркий пятничный день на Мадагаскаре большой праздник. Вы спросите, что там происходит на Мадагаскаре, ребята? Сегодня день независимости Республики Мадагаскар. Камрадо! Вот. По именинам тоже очень интересно. Акулина, Александра, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Ваня, Пелагея. Ребята, у вас именины, поздравляем. Кстати, в Союзе Советских Социалистических Республик у наших бабушек, дедушек, может, у родителей был введен 8-часовой рабочий день, 7-дневная рабочая неделя и ответственность уголовная за самовольный уход с работы. Это вот было такое, да, в истории нашей страны, чтобы вы знали. Была в этот день образована танковая Кантемировская дивизия. В Советском Союзе в этот день было введено звание генералиссимус Советского Союза. Вот так. В Обнинске заработала первая в мире атомная электростанция. Это вот все в этот день. То есть вот прям чем знаменательный день. Вот мы с вами сегодня и обсудили. Доброе утро, любимый город. Всем большой привет огромный. ZFM, Ростов-на-Дону, юг, пятница. И мы начинаем. Звука мощного будет очень много. Поэтому делай громче. Погнали!

Ребята, спасибо большое за сообщение. Уже не только, знаете, в программе появляются сообщения, но и до эфира тоже прилетают сообщения, у кого что, где происходит. Ну, в общем, давайте те, которые сейчас эфирные. Всех с пятницей, ждем окончания рабочего дня, одеваемся во все белое и идем на фестиваль. Молодцы, ребят, молодец, Александр. Самое главное, не безобразничать, чтобы на следующий день было легко, не тяжело и знаешь как, и отчасти еще не стыдно. Бывает такое, вроде было и хорошо, но когда ты на следующий день после какого-то мероприятия, вечеринки проснулся, вроде как думаешь, все нормально, а потом друзья тебе начинают присылать видосики, что ты делал вчера. И как бы бывает неудобно. Поэтому будь осторожен, Саша. Так, ребят, ну, в общем, знаете как, пятница вообще отличный день, да, для всего. О, я с супругой, он пояснил. Саня, ну тогда все нормально, если с супругой. Все, Саша, это кодовое слово было. Знаешь, кодовое слово, я супер, все понятно. Так, ну вот пятница, да, это же ну, наш любимый день. Я же говорю, что даже в Буркина-Фасо люди аплодируют в пятницу, да, потому что понимают, что пришли выходные. Но вы знаете как, вот, ну, мы там часто говорим о пятнице, вот там дожить бы до пятницы, надо же вообще наслаждаться каждым днем, мне кажется, да. Ну, пятница пришла хорошо, да, и можно же, знаете как, не только веселиться, можно немного подумать и о себе. Допустим, почему бы не похвалить себя? Знаете, вот эти психологи есть, даже вот эти няшки, которые губобровки, губастые эти, знаете, которые там рассказывают Red Flag, там, мужчина должен, там, вот эти все, знаете, ведущие эти марафонов, девочки, да, они же тоже очень часто это используют, да. Хвали и балуй себя! Вот это, знаете, история. Все расцветает, и ты расцветаешь. Ну, это ладно, вся эта шляпа. Вся. Вот, я о чем хочу сказать. Значит, можно себя похвалить. Вот почему бы не похвалить? Там, я не знаю, допустим, похвалить себя не за какие-то заслуги, там, диплом, там, повышение, да, что-то, за какие-то маленькие победы. Вот сегодня я предлагаю вам, друзья, знаете что, обсудить вот какую тему. Я, вот, ну, допустим, сегодня я собой горжусь, потому что вот и каждый о себе расскажет, ребят. Мы очень редко о себе рассказываем какие-то хорошие вещи. Нет, есть ребята, которые, знаете, у нас коллеги тоже на работе есть, вот он приходит, он такой, ведущий, Тамада Тамадинский, вот он приходит, и, вы знаете, он про себя рассказывает, но он просто невероятный и потрясающий. Он везде. То есть везде он. Вот, это тоже перебор. Вот в такой ситуации, как вот у меня коллега есть, вот он такой невероятный, он просто, он знает все, у него на все есть ответы. Он знает все, он лучший ведущий, он круглосуточно ведет какие-то мероприятия. То свадьбы, то, я не знаю, там распилка бревна торжественная или что-то. Ну, неважно, короче. Вот, сегодня я предлагаю вам тему. Сегодня я собой горжусь, потому что. И вы эту фразу можете продолжить. Я не знаю, там, гордитесь, потому что доели, ну, вот как в детстве нас заставляли, доешь суп там. Я сегодня с собой горжусь, потому что я доел суп, который мне приготовила моя супруга, хотя он невкусный. Бывает такое. Только ей об этом не говори. Вот я предлагаю эту тему сегодня обсудить. А сегодня я собой горжусь, потому что впервые за неделю я включила радио прямо сейчас в пятницу. Пришла на работу, не опоздала. Коллеги даже ничего не спросили, просто были удивлены. Вот, пожалуйста. Вот первое сообщение. Короче, тему обозначили. Ну и самое главное, конечно, пятничное настроение. Спасибо за мемасики, которые вы присылаете. Мемчики разные, да, такие. Ну, у нас-то, понимаете, у нас целый отдел есть, который работает по мемам. Поэтому, ребят, чем-то вы нас таким, ну, прям очень ярким не сможете удивить, да. Потому что, ну, у нас целый отдел этим занимается. Но в любом случае, спасибо. Итак, внимание, еще раз тему эфира, ребят, обозначу. Сегодня я собой горжусь, потому что. И любое свое достижение. Вот обозначьте, и можно даже сказать, похвастайтесь.

Поехали, ребята, тема пошла. Отлично, молодцы, поехали. Ирина пишет, я собой горжусь, потому что настроилась на развод после 20 лет брака, думала счастливого. Оказывается, просто жила в розовых очках. Поняла одно, нельзя жить только мужем. Теперь подниматься одной будет очень тяжело, но я справлюсь, написала Ирина. Ирина, может быть, тут нужно было все-таки немного еще подумать, может быть, не настолько все так печально, как кажется. Вы никаких до этого марафонов не смотрели, там, не покупали ничего там личностного роста там, или какие-то вот марафоны типа там Блиновской, ну каких-то вот этих всех блогов. Не смотрели ничего такого, Ирин? Ну, в любом случае, желаем вам, чтобы у вас все было нормально, спокойно, да, и, ну, как бы 20 лет, это же не поле перейти просто, да. Так, ага, я горжусь собой, заплатил ипотеку, кредит, поеду со спокойной душой на дачу, напитки, мясо, следующий месяц опять планы на это уже другая, но это уже другая история у Евгения. Вот, ведь, ну, тоже, ну, почему бы и нет, почему бы не гордиться тем, что чего-то достиг, это здорово. Сегодня я собой горжусь, потому что прошла мимо кофейни и ничего не купила, кошелек счастлив, сила воли теперь требует медаль, потому что я справилась. Слушай, ну это здорово, это маленькая победа, классно, Маша. Сегодня я собой горжусь, потому что это наконец-таки случилось. Я выбросил коробку от телефона, которую хранил 4 года. Теперь дома стало свободнее на одну коробку, но на душе стало намного легче. Ну, слушай, кайф. Так. Сегодня я собой горжусь, потому что нашел ключи с первого раза. Обычно на это уходит целая экспедиция по квартире, бегают все и жена, и дети. Сегодня я собой горжусь.

Потому что не стал спорить в интернете с хейтерами, потому что это бессмысленно. Слушай, ну это правильно. Вообще вот люди, знаете, вот эти комментарии, которые есть в интернете, ребята, вот давайте сейчас к этому отнесемся так, знаете, ну серьезно и, как говорят, по-трезвому, да? Это же, ну, слушайте, это вообще совершенно не нужно делать, друзья. Вот совершенно не нужно делать, спорить с хейтерами или какими-то людьми, которые что-то там комментируют, тем более без аватарки, без ничего, но это вообще не стоит делать. Да и вообще не стоит ввязываться в полемику. Знаете, вот эти комменты, у меня там коллеги по цеху говорят: вот, ты видел, какие комменты ты там опубликовал пост, там люди пишут. Я говорю: слушай, ну и чё? Люди пишут. Вот у меня есть такой пример, у меня был наставник после завершения высшего учебного заведения, у меня был наставник, короче говоря. И тоже я ему так говорю: да вот, вот. Он говорит: сынок, ты видел на заборе, что пишут? Ты что, на это тоже будешь реагировать? Ну, поэтому все на заборе пишут. Макс пишет: горжусь собой, потому что утром поцеловал жену, покормил собаку и кота, но не вынес мусор. А вообще я горжусь собой, потому что я слушаю Зефа. Молодец, молодец, Максик. Но мусор не вынес, это опасно, да. Горжусь собой за то, что научился говорить нет людям, Андрей Андреевич пишет, которые появляются только когда им нужна помощь и потом пропадают до следующих проблем. Слушайте, вообще это очень хорошее умение — научиться говорить нет, ребят. Да, это очень хорошее умение. Вот сейчас, я так понимаю, у многих просто в душе пролетит не вся жизнь, но очень многое. Сейчас вот ты вспомнишь либо свой выпускной, либо это будет твоя первая какая-то дискотека, либо это твой первый выезд на море. Ребята, сейчас мы вернемся в эпоху, когда пейджер был не у всех, или то у очень крутых дядек. Готовы, южане, погнали!

Сейчас внимание, ребят. Ай-яй-яй. Давай!

0: Ай-яй-яй, прям в сердечко, Инна, да, у самого сердечка вспомнил эти два трека. Это такой реально детский вайб сейчас пролетел на DFM, да, вспомнил, как это было. Сейчас, ребята, поговорим о погоде, подождите, но есть несколько сообщений, вот действительно очень, очень мощных. Почему гордитесь собой? Горжусь собой, в течение одного года делаю каждый будний день зарядку. Правда, всего 15 минут, но все равно достижение. Слушай, ну это здорово, знаешь как, большая дорога начинается с маленьких шагов, поэтому здесь вот... Мы просто тебе фанфарки включаем. Тут вот тоже есть интересное сообщение, да? Классно. Сегодня я собой горжусь, потому что доехал через весь Ростов без единого сигнала клаксона и указывая поворот. Для меня это большой рост, и я себя так тренирую. Слушай, ну круто. Стас, это очень здорово. Заметил, то есть ты себя тренируешь, это очень здорово. Вот представляете, вот человек, вот еду я, да, допустим, ну вот мы едем мы все по дороге, если вы за рулем, да, водитель, то бывает хочется фавар сделать, ну, посигналить, причем, знаете, что бывают разные пабаб, да, там пи-бип, ну, идет какая-то девочка переходит, вся такая легкая, хоть и в леопардовом, но яркая, приятная, да, и ты так вот, она проходит, так где-то фак-фак, па-пам, вот. А бывает, кто-то исполняет на работе тот же самый сигнал, ты держишь, вау-вау, вау-вау, согласны? Вот. И проехать без клаксона, как мы его называем, да, по городу в Ростове в пятницу, это большое достижение. Молодец. Это, ну, как бы маленькая победа над собой. Сегодня я горжусь собой, потому что лег спать до полуночи, организм сначала не поверил, потом поблагодарил, проснулся утром позитивным бодрячком. Сегодня я собой горжусь, потому что сам приготовил ужин вчера и никого не просил. Самое главное, доставку не заказывал. Красава! Тоже вот интересная победа. Сегодня я собой горжусь, потому что не купил пятую черную футболку. Оказывается, их дома очень много, и нужно переходить на более светлые цвета, потому что лето в Ростове. Сегодня я собой горжусь, потому что наконец-то разобрал фотографии в телефоне, поудалял ненужное и всякие ностальгирующие моменты тоже удалил. Красавчик, ребят. Поехали.
1: Погода.
2: В Ростове-на-Дону 25 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Реклама.
3: Как же скучно.
4: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
5: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
6: А я получу профориентацию в сфере IT.
7: Приходи в Академию ТОП.
8: Звоните 310-0405.
9: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня Роколов. Соборный 24.
10: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
11: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-7441, 16+.
12: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
13: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Ты слышала новый хит?
16: Нет.
15: Тогда включаю.
17: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
18: Заезжай сегодня.
19: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
20: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
16: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ребят, ну сегодня тут, конечно, сообщение насчет тем, чем гордитесь, а точнее, гордитесь собой, почему, да? Ну, прям очень много ярких. Поехали. Причем, вот смотрите, вот маленькие победы, да? Сегодня я горжусь собой, потому что впервые за долгое время выпил достаточное количество воды, которое необходимо. Организм это оценил, но пока тяжеловато. Слушай, ну хорошо, молодец. Сегодня я горжусь собой, потому что спокойно дождался своей очереди в поликлинике, никого не бодрил, не суетился и не говорил, что я только спросить. Да, согласен. Но сейчас там электронные же все-таки эти, да, очереди. А сегодня я собой горжусь, потому что вспомнил пароль с первой попытки. Обычно это квест, либо смена пароля. Ну, это такая актуалка, мне кажется, да. Сегодня я собой горжусь, потому что не каждый... Нет, я не могу. Это про девушек. Вот, ну, давай мы как-то... Я продумаю, как мы озвучим твое сообщение. Сегодня горжусь собой, потому что не нажал кнопку «Отложить будильник». Победа была тяжелой, но честной. А сегодня я собой горжусь, потому что помыл машину. Хотя все ожидал дождя. И помыл машину, и, по-моему, дождь будет. Слушай, ну там вчера немного вечером был дождь. Ну, не страшно что. А сегодня я собой горжусь, потому что вовремя оплатил все счета. Теперь можно спокойно наслаждаться, и месяц есть впереди. Сегодня я собой горжусь, потому что не съел все конфеты за один вечер. Осталось даже на сегодня и даже немного на завтра. Ну, хотя это не точно. Сегодня я собой горжусь, Дмитрий, потому что я закончила дело, которое откладывало почти 3 месяца. Оказалось, на него нужно было потратить всего 15 минут. Вы не представляете, какое это счастье сейчас. Лен, поздравляем тебя, Лен. То есть вот то, что мы откладываем, а оказывается, там на это все нужно потратить всего 15 минут, и потом вот ощущение такой победы нереальной. Как будто бы ты марафонист, бежал там на чемпионате мира марафон, и ты побеждаешь, и вот она, линия финиша, ленточка, первое место, а все добегают только. Это вот, ну, как прям олимпийская награда. Так, дальше. Сегодня я собой горжусь, потому что впервые не забыл взять с собой зарядку. Такое чувство даже немного неприятное. Так, зарядка. Слушайте, к зарядке мы тоже привязаны, согласны, да? Сегодня с собой горжусь, потому что улыбнулся незнакомой девушке, она улыбнулась в ответ, день стал легче. Сегодня я с собой горжусь, потому что спокойно пережила совещание, без мысли, когда это все закончится, есть прогресс, и очень интересные мысли подсветил нам наш руководитель. Пожалуйста, подсветил. Сегодня я собой горжусь, потому что купила только то, зачем пришла в магазин. Маркетологи проиграли эту битву со мной. Маша. Так, сегодня я собой горжусь, потому что не забыл позвонить родителям. Иногда так закручиваюсь, забываю позвонить, а это же такая мелочь, а очень важна и им, и мне. Ну, конечно, ребят, вот пока родители живы, здоровы, желаем, ну, конечно, здоровья всем нашим родителям многих лет, да. Знаете, на один звонок родителям нужно там, ну, даже 30-40 секунд, да. Или если там звонит мама, папа, не откладывайте, не говорите, я занят, я взрослый. Вот, поговорите с родителями, потому что это очень и очень важно. Потому что придет момент когда-то, ребят, сейчас вот, знаете, не о грустном, да, но о тревожном. Придет момент, когда вы будете хотеть позвонить, а позвонить будет некому. Поэтому вот этот момент берегите. Горжусь собой, да что там собой? Мной жена гордится за то, что купил последние билеты, удобные билеты на концерт Сергея Жукова. Ребята, поздравляю вас. Чужие губы, да, и понеслась. Так, ребят, сейчас трек очень крутой, базовый. И вернемся, знаете куда? Вернемся к розыгрышу. У меня есть очень крутой подарок. Сегодня мы разыграем сертификат на покатушки на квадриках. Готовы? Сейчас все будет. Вот после трека. Поехали. Поехали.

Дамы и господа, ladies and gentlemen. У меня есть сертификат, ребят, готовы? Сертификат на покатушки на квадросафари. Это вообще приключение очень интересное. Очень интересное. И причем, вы знаете, я же об этом говорю не первый раз уже. Я знаю обратную связь от руководителей квадросафари, да. Знаю от людей, которые увлекаются этим. У меня друзья, вот есть у них вообще свои квадрики, они катаются. Причем это развлечение и приключение не только для ребят, это и для девушек очень ярко. И семейные покатушки, это тоже все реально и возможно. И тут же и воздух, и природа. Давайте, короче, о главном. Так, внимание. Спонсор розыгрыша ИП Милованов Роман Николаевич. Квадросафари — это прокат квадроциклов в 10 минутах от Ростова-на-Дону. Это вот все здесь рядом. Здесь можно покататься по маршрутам любого уровня сложности, подчеркиваю. От прогулки и семейной какой-то истории до настоящего реального драйва. Можно приехать и с детками, а после заезда вас ждет беседка на природе, где можно расслабиться, отдохнуть, для взрослых и детей с 5 лет с сопровождающим. Это тоже все возможно. Итак, друзья, у меня есть сертификат. Как сегодня будем разыгрывать? Мы решили сегодня музыкально разыграть. Знаете, в каком смысле музыкально? Сейчас я поставлю очень крутой трек, который, ну, на мой взгляд, базовый для, ну, вот для нас. Очень хорошо звучит. На что-то, конечно же, все равно немного это похоже, но в любом случае это наша такая база, и ребята очень хорошо подхватили, наши артисты, этот трек, и, ну, наверное, сделали то, что должны были сделать. То есть увековечили легендарный трек. Это вот трек, который будет играть. Пока будет играть этот легендарный трек, я специально говорю, какой, вам нужно будет ответить на вопрос и прислать правильный ответ сюда, в студию, на наш мессенджер «Бомбите в Макс». Номер телефона, напомню, не номер телефона, единый номер наших мессенджеров. Так, правильно. 8-918-59-00-469. 8-918-59-00-469. Итак, внимание, вопрос. На все у вас будет на время, ну, 2,5 минуты, даже время есть. Значит, смотрите, что нужно сделать, еще раз, ребят. Нужно ответить правильно и прислать сообщение, и быть еще первым. Так, внимание, вопрос. Какое культовое приключение по дикой природе на внедорожниках или квадроциклах ранее означало охотничьи поездки в Восточной Африке? Три варианта ответа. Трекинг, трофи рейд или сафари. Поехали!

0: Ребят, ну здесь уже все. Конечно же, это Филатов и Кэрос, трек легендарного сектора Газа. Да, ребята, вот это вещага напомнила истории. Но давайте все-таки по розыгрышу. Итак, у меня есть сертификат на покатушки на квадросафари. Вопрос был сегодня такой. Какое культовое приключение по дикой природе на внедорожниках или квадриках, квадроциклах ранее означало охотничьи поездки в Восточной Африке? Трекинг, трофи-рейд или сафари? Ну, это вопрос несложный. Конечно же, это сафари, ребят. Правильно. Итак, это правильный ответ — сафари. Значит, ну, можно сказать, слово происходит от коренных каких-то там историй, да, в Восточной Африке. Можно сказать, что это и трофеи, и добыча раньше это было, да. Со временем сейчас это уже сафари, мне кажется, переросло больше не совсем в охотничьи поездки, да, а больше это какие-то экскурсии. Когда ты попадаешь в дикую природу, ты в машине, тут ходят слоны, обезьяна тебе показывает, смотри, что у меня есть. В общем, вот примерно так. Значит, правильный ответ — сафари, да? И сколько было правильных ответов? Я сейчас смотрю, вы знаете, вот листаю ваши ответы. Ребят, все правильно ответили. Вот не было неправильного ответа. То есть все большие молодцы. Но все же нужно найти первое сообщение от слушателя. Это был у нас с вами, я сейчас скажу. Так, абонент 2091, Дмитрий, он правильно ответил, первый — сафари. Дима, поздравляем! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла фамилию, имя пришли, пожалуйста, на наш мессенджер Бомбил Макс, а мы тебе расскажем, как забрать подарок, как забрать сертификат, и ты уже отправляешься на квадросафари, на прогулку, а дальше вы уже все решите. В общем, фамилию, имя пришли, огонечек мы тебе прислали. Ребята, о погоде!
1: Погода.
2: В Ростове-на-Дону 25 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Братик, я тебе сегодня так скажу. Счастье за деньги не купишь. А вот купить большой и удобный кресло-мешок в магазине «Чудо-кресло» на стороне Советов 3 – это большое счастье. Рули в «Чудо-кресло», там кресло-мешки для дома и дачи. Цена 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок от «Чудо-кресло». Расслабься, почувствуй себя счастливым. А если это купишь еще вот сейчас в пятницу, вообще у тебя пятница и выходные будут очень яркие. Вот так. Ну и все это на стороне Советов 3.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Какой трек, да, ребят? А? Вообще просто. Вот, знаете, вот есть музыкальные произведения, которые вот сразу ассоциируются с пятницей. Даже если в понедельник, во вторник этот трек звучит, у тебя какое-то вот, слушаешь какое-то произведение, оно вот пятничное, оно такое отпускное. Либо, знаете, там, ты на два дня выезжаешь куда-то с друзьями, либо один, либо ты идешь на вечерину, и вот какой-то звук, какой-то трек, он прям вот создает настроение. Это как раз у этого трека есть. Друзья, в общем, сейчас мы с вами уходим на обед, обедаем, а возвращаемся в 16:00. Во-первых, будем закрывать рабочий день, рабочую неделю. Это будут пятничные танцы на DFM. Сегодня вечерняя дискотека в 16:00. Ну а сейчас пока всем хорошего обеда. Скоро увидимся.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Баня Офенбах, Miles Away на Radio FM. Ну и мы считаем, знаете, не пройден расстояние, а скорее всего время. Смотрим сейчас на часы и понимаем, сколько там осталось. Ну сколько до завершения рабочего дня. Да, в некоторых городах нашей страны, можно сказать, уже успели встретить выходные. Кто уже все завершил, начал отдыхать. Ну ничего, мы скоро до вас тоже доберемся, догоним. Будем отдыхать вместе. А пока давайте будем бодрить все-таки друг друга с помощью самых лучших треков. Немного классики я предлагаю послушать от Эрика Придзе в самый ближайший Propa Education. Не пропустим еще и Алана Вокера, диджея с большой буквы Broken Strings через пару минут.
1: Реклама. Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
4: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
6: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM.
9: Потому что Радио DFM.

0: Ultimate Wine. Иногда именно такой вопрос задаешь сам себе. Почему? Или как в том самом меме. Почему он, а не я? К чему я это все? Ну, все, наверное, помнят, да, новость про интересные вакансии. Например, там, тестировщик диванов, матрасов. Ты просто лежишь, а тебе за это платят деньги. Тестируешь, так сказать, продукцию. Так вот, сейчас тренды немного изменились. В этом плане уже готовы платить за то, что ты смотришь короткие видосы в социальных сетях. За такую работу тебе готовы дать 200 тысяч рублей в месяц. Ты смотришь, мемы, видосы, Но это, мне кажется, только так может показаться с первого взгляда, что все просто и по... А вы представьте, вы приходите на работу и 8 часов подряд вот эти вот видосы. Выдержите, как вы думаете? 200 тысяч рублей в месяц. Надо подумать. Можете, кстати, написать свои ответы в наш Макс. 965-115-5-115. Может быть, работу с вами сменим, а?
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону 25 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
1: Забудьте о суете на бензоколонках. Гибридный кроссовер «Джили» – это свобода без компромиссов. По городу вы передвигаетесь на чистом электричестве, наслаждаясь тишиной и нулевыми затратами на бензин. А для дальних поездок у вас всегда есть альтернатива. Преимущества очевидны. Экономия до 943 километров на одном баке. Будущее уже в Geely Tria Motors на Текучева 350А. Попробуйте гибрид в деле. Этот драйв стоит испытать. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
1: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
2: День рождения станции «Морской» 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
3: Ростов. 26 и 27 июня «Рокс-бар» празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар. Ждем именно тебя.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru. DFM. Радио DFM.

0: появился после них, но тоже, знаете, с таким хорошим предложением, и к Monster это не имеет никакого абсолютно отношения. Впереди у нас игра под названием «Квиз». Прямо сейчас принимайте участие, звоните 8495-956-1012. Тем более, именно сегодня мы будем подводить итоги и выбирать лучшего участника квиза на этой неделе. Звоните, я жду. Еще раз номер 8495-956-1012. Набирайте.
1: DSM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройка лидеров прошлой недели абсолютно неожиданно. Только один участник был на позапрошлой неделе в ней. Открывает тройку New Religion, Biberexa и Faithless.
1: Второе место.
2: Серебряным призером стал трек Hollow, Evan.
1: Первое место.
2: А вот лидерское место прошлой недели досталось Медузе Henry Camomile. Работа под названием Don't Wanna Go Home.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM.
3: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
10: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
9: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру. Т2.

0: ему на суточный ром. 6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
6: Премьера на «Домашнем».
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00 смотрите на «Домашнем». 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
10: Алые паруса вместе с Россией. Завтра в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: В эти самые минуты будем подводить итоги квиза и выбирать самого лучшего участника на этой неделе. Я напомню, в среду принимала участие Наталья, в четверг Василий. У Василия 4 правильных ответа, у Натальи 8. Получается, она к этому моменту лидирует. Весь Санкт-Петербург, соответственно, будет болеть именно за эту девушку, за Наташу, которая появляется со мной в эфире. Наташа, привет!
1: Здравствуйте.
0: Твои коллеги в курсе, что ты показала именно такой хороший результат, а? 8 правильных ответов.
1: Да, я сообщила.
0: Сообщила, и как они отреагировали?
1: Ну, поздравили.
0: А в душе, наверное, ну, найдется тот человек, который тебя опередит, Наташечка.
1: Поздравили,
0: да.
1: Не очень, как вот так.
0: Да, улыбались, но не искренне, понятно. Ирина к нам присоединяется, это сегодняшняя твоя соперница. Ира, банковский работник из Томска. Ира, привет.
2: Привет.
0: Наташ, какие пожелания будут у тебя для Ирины перед ее игрой, перед этой самой минуткой?
2: Ну, пусть минута длится вечностью.
0: Вау. Ира, мы выдержим. Ира сказала спасибо, и, по всей видимости, поэтому спасибо, она уже готова к игре. Наташа, оставайся на связи, считай количество правильных ответов. Ирина, ну а я тебе, в свою очередь, желаю удачи и внимания. Твоя минута начинается прямо сейчас. Первый вопрос. 26 июня, день рождения зубной щетки. Какое средство обычно белого цвета выдавливают из тюбика и используют для очищения полости? Да, зубная паста – это правильный ответ. Следующий вопрос. Как называется зуб, который расположен в самом конце зубного ряда, а стоматологи их часто обозначают еще восьмерками? Мудрые. Правильно, 29 лет назад вышла первая книга о юном волшебнике. Какое название у него было? Гарри Поттер и философский камень или философский камень. Да, правильно. Послушай фрагмент из Гарри Поттера и попробуй угадать имя героя. Кто это? Внимание сюда.
3: Не смей трогать Гарри Поттера!
1: Я не смотрела, не знаю.
0: Хэт, это был Добби. Добби свободен. Всемирный день охлаждения отмечается сегодня. Как называется устройство, которое поддерживает заданную температуру воздуха в помещении?
1: Кондиционер.
0: 52 года назад с помощью сканирования штрих-кода впервые в мире продали товар в магазине. Что это был за товар? Шоколадка или жевательная резинка?
1: Жевательная резинка.
0: Правильно. Правда, что первые 2-3 цифры штрих-кода обозначают код страны производителя?
1: Да.
0: Это правильный ответ. И следующий вопрос. Школьная программа. Как называются слова, которые звучат одинаково, а имеют разное значение?
1: Антонимы.
0: Антонимы? На самом деле амонимы.
1: Амонимы.
0: Да. Поэтому не принимается. Ну что ж. Фу, да не вечность это была, нормально так. Можно сказать, с ветерком прокатились. Наташа, сколько правильных ответов ты насчитала?
1: 7 или 6.
0: Ну, ты понимаешь, что мы старались? Мы так быстро отвечали на вопросы.
1: Да.
0: Зубная паста, защита на зуб мудрости. Да, Гарри Поттер, философский камень. Да, Добби свободен, не угадали. Кондиционер, жевательная резинка. Правда. И вот восьмой вопрос. Нет, неправильный ответ получили. 6 правильных ответов за одну минуту. А это получается? Это получается?
1: Да. Ура!
0: Наталья из Санкт-Петербурга.
1: Наташа молодец.
0: Да, Наташа молодец. И на этой неделе она становится самой лучшей участницей квиза. Наталья, поздравляем тебя!
1: Спасибо.
0: Те коллеги, которые просто так вот улыбались и не верили в твою победу до конца, вот сегодня они пусть знают, кто лучший. В понедельник с гордо поднятой головой войдешь. Выбьешь прям дверь, скажешь. Вот она, я, Наталья. Ирина, ну ты тоже молодец. В любом случае, я тебя без подарка не отпускаю. Ты тоже получаешь у нас фирменный мерч от Радио ДФМ. Девчонки, спасибо вам. С пятницы и хороших выходных. Пока!
1: Спасибо. Пока-пока. До свидания.

0: Сегодня однозначно проще. Да, с елкой я согласен на все 100%. Здесь на Radio FM замечательная елочка. Ну а я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до понедельника. Всем желаю хороших предстоящих выходных. В следующем часе уже встречайте моего коллегу Артема Скорбогатова. Он обязательно будет. Дождитесь.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону 25 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
6: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
7: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
9: Не имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикасе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
10: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Это старая невероятная Sonic, It Feels So Good, только что в эфире радио DFM, ну и конечно же, какая тяпница без фиксирования очередного рекорда. Австралиец тут попал в книгу рекордов Гиннесса благодаря своему голосу, которым он сумел крикнуть силой 122,5 децибела, что сравнимо с громкостью удара грома, ну или же стука отбойного молотка.
1: Испугались.
0: Не надо. Меня зовут Артем Скоробогат, и совсем скоро обязательно разыграем наш фирменный мерч. А пока я вас тоже попрошу не сдерживать в себе пятницу.
2: Реклама.
3: Что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
4: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играют вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
9: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
10: А теперь тусовка. DFM. Потому что радио DFM.

0: Чуть позже обязательно расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поговорить с Игорем. Игорь, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну как ваша пятница? В работе? Или работа уже заканчивается потихонечку?
1: Да, в работе.
0: Угу. И завтра тоже.
1: И завтра.
0: Ты смотри, какой счастливый человек в эфире оказался. Мы с этим поздравляем. А еще тоже готовы поздравить в случае, если вы одержите победу в игрушке Fake News. У нас готовы для вас три новостных заголовка, которые прямо сейчас я подряд вам озвучу. Ну а вы, Игорь, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете наш обновленный фирменный мерч. Осталось дело за малым. Одержать победу. Итак, Игорь, российское правительство решило осушить Каспийское море для строительства железной дороги. Дороги в Китай. Правдивый заголовок, по-вашему, аль нет?
1: Да, я думаю, нет.
0: В Германии на одно из озер запретили пускать тех, кто не говорит по-немецки.
1: Нет.
0: В Великобритании обнаружилась женщина, которая вот уже 40 лет ест одну лишь картошку.
1: Ну, это может быть.
0: Да, она просто любит Александра Григорьевича Лукашенко, вот. И с победой вас, между прочим. Да.
1: Спасибо.
0: Да. С победой. В одном лишь месте только вы заплутали. Сейчас разберемся, где. Неправда. Российское правительство не решало осушить Каспийское море для строительства железной дороги в Китай. Так и да, в Германии на одной из озер запретили пускать тех, кто не говорит по-немецки. Ну и да, в Великобритании обнаружилась женщина, которая вот уже 40 лет ест одну лишь картошку и грезит Александром Григорьевичем. А мы вас, Игорь, поздравляем. Да, победа.
1: Спасибо
0: и
1: большое.
0: Фирменный мерч теперь у вас, стало быть, в кармане. Осталось лишь передать привет, и вообще все будет хорошо.
1: До города Краснодару. Хорошего лета и тихой пятницы.
0: Ну, не только городу Краснодару хорошего лета, да и всей стране вместе с радио DFM.
2: Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
6: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
7: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
8: 18+.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Embargo White Festival. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Embargo Villa. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru 18+.
8: Орадарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
11: Впервые в честь дня рождения ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект. Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация и кино под открытым небом. Хедлайнер вечера — группа «Мира Прожект». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и ассоциации «Донских шефов». Категория 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ». Включи тусовку.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
2: Чтобы я рядом с ней тебя больше не видел.
3: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
4: Стань сильным, преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцин, Магомед Исмаилов, малыш-каратист. Уже в кино. 12+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
9: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
10: Здесь что-то есть.
9: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: что, прямо сейчас предлагаю перевернуть таки календарик и всем вместе вспомнить, что же такого и любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1896 году в Америке открылся первый в мире кинотеатр. В 1997 основали антивирусную компанию «Лаборатория Касперского», а в 1925 состоялась мировая премьера чаплиновской комедии под названием «Золотая лихорадка», удостоенная двух номинаций на премию «Оскар».
1: Вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В. Июнь заканчивается громко вместе с «Папа-пап». Два вечера, которые точно нельзя пропустить. 26 июня – большая вечеринка с диджеем и ведущим. Музыка, драйв, конкурсы и настроение настоящей пятницы. Сбор гостей в 22.00. 27 июня в 22.30 на сцене кавер-группа «Дэнди». Только живой звук, песни, которые поет весь зал, и ночь, наполненная эмоциями. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
2: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое.
3: Розыгрыш 27.06.26. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. 0+.
4: Ростов. 26 и 27 июня «Рокс-бар» празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар, ждем именно тебя.
5: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Embargo White Festival. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Embargo Villa. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
6: Орадарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
7: Впервые в честь дня рождения ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект. Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация и кино под открытым небом. Хедлайнер вечера – группа «Мира Прожект». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа Центра «Морошка» и Ассоциации данских шефов. Категория 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Put только что в эфире радио DFM, и вот уж действительно attention. Стало известно, что президент Америки Дональд Трамп потратил 20 миллионов долларов. Как вы думаете, на что? Правильно, на очистку и ремонт пруда в Вашингтоне, чтобы он стал синим в честь флага. Но, как часто водится, что-то пошло не так. Пруд ослушался и после покраски дна неожиданно зацвел, позеленев больше прежнего. Вот к чему приводит самоуправство, Дональд Петрович. Ну а ваша активность может привести вас к победе в игре «Что было дальше» и позволит обзавестись нашим фирменным мерчем. Держите ухо востро и первыми по моей команде дозванивайтесь в студию. Я же вас категорически приветствую, с вами по-прежнему Артем Скоробогатый. И у меня для вас прекраснейшая новость.
1: Выходные впереди. Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Недвижимость у моря, инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
4: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
5: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
6: Здесь что-то есть.
5: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
7: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: нами на связи Фархад. Фархад, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: А откуда вы к нам пожаловали, расскажите.
1: Прекрасный город Краснодар.
0: Второй человек за сегодня. Тепло у вас там, да?
1: Жара.
0: Ай, а как может быть по-другому в июле в Краснодаре? Что было дальше? Ну, Фархад, у меня для вас есть самая нереальная, реальная новость. Я хочу это подчеркнуть. Прямо сейчас я озвучу начало этой самой новости. Предложу следом три варианта концовки. То бишь три варианта развития событий. Ежели выберете корректный, то есть правильный, однозначно точным, получите от нас фирменный мерч, обновленный от Радио DFM. А если ничего не получится, такое тоже бывает. Мы послушаем, зато ваши фирменные приветы. Итак, внимание. Фархад, в Англии девочку выгнали из бассейна из-за того, что она, многоточие, вопрос. Чего было дальше? Устроила шоу на водной горке, плавала в воде без верха купальника или наоборот, плескалась в бассейне в шортах и футболке. Теперь выбирайте.
1: Наверное, первый вариант.
0: Устроила шоу на водной горке?
1: Ага.
0: Ладно, в Англии девочку выгнали из бассейна из-за того, что она пошла купаться в футболке и шортах, Фархад.
2: Ну вы, блин, даете.
0: Ага, к сожалению, не туда вы глядели. Устроить шоу на водной горке, это, конечно, хорошо, но это не приносит вам победу, Фархад. Ну да ладно, не в этот раз. Я развожу руками, а вы передаете свои фирменные приветы.
1: Большой-большой привет городу Белгород и городу Краснодар. И в первую очередь вам, DFM.
0: Ай, спасибо. От души.
3: Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: День рождения станции «Морской» 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
7: Клево. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213. 0+.
8: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Эмбарго Вайт Фестивал. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Эмбарго Вилла. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
9: Орадарио, ОГРН 111-784-753-92-92, город Санкт-Петербург.
3: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Привет, это Миа Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 1-11-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер 1-18-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
5: Мирон Проворов.
6: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
5: Алина Соколова.
7: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
5: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. Уже в кино. 12+.
8: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
10: Я здесь, рядом.
9: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Up the next.
9: А дальше тусовка.
11: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится. Давайте, дорогие друзья, коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно День зеленого света, ну или же День оладушек с вареньем. Но главное, чтобы не оказалось так.
1: Там еще осталось немножечко варенья.
2: Нет, варенья нет.
3: Что, нет совсем варенья?
4: Реклама.
5: День рождения станции «Морской» 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
8: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
9: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
10: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
11: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
12: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
13: Ростов. 26 и 27 июня «Рокс-бар» празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощения всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. «Рокс-бар», ждем именно тебя.
14: Впервые в честь дня рождения ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект. Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация кино под открытым небом. Хедлайнер вечера – группа «Мира Прожект». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и Ассоциации донских шефов. Категория 0+.
15: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: «Радио ТФМ».

0: В эфире радио DFM. Ну а мы порой за зумерами и их предпочтениями не успеваем. Современная молодежь массово увлеклась огородничеством и теперь все чаще выращивает на своих балконах зелень, травы и овощи. И все это не ради экономии, а для удовольствия и нового хобби. Среди самых популярных растений – базилик, мята, лук, укроп и петрушка.
1: А что, звучит хайпово?
0: Ну а вскоре себя смогут проявить настоящие грамотеи. Люди, которым не все равно на свой русский язык. И тем самым они готовы побороться за наш фирменный мерч. Осталось лишь не проморгать мой специальный сигнал, первыми дозвониться в студию и отгадать правильное ударение в слове. Всем здрасте, мордасте. Меня зовут Артем Скоробогатый. И я желаю вам легкого окончания рабочей недели.
2: Реклама.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

грамотеи, настало время продемонстрировать свои знания по русскому языку и выиграть наш фирменный мерч. Кто готов, звоните. +7 495 956 101 2.

0: Итак, сначала позвонил его младший брат. Говорит, можно? Я говорю, не можно, потому что от 18. А говорит, можно я передам трубочку старшему брату? А говорю, брату сколько? Брату 20. Елисей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, давайте играться и проверим, насколько у вас хорошо усвоены знания по русскому языку. Тем более, что вроде бы как, с учетом возраста, свежо предание. Что было по русскому языку?
1: Пятерка.
0: Да, прямо так, Елисей?
1: Да.
0: Вы буквально мне бросаете вызов, хорошо. Давайте тестить ваши знания по русскому языку. Все очень просто. У нас есть новостной заголовок, внутри которого для вас предательский или нет, скрывается слово, где вам, Елисей, нужно поставить правильно ударение, как вы верно уже сумели догадаться. Если все хорошо, с нас обновленный фирменный мерч от Радио DFM. Ну а если ничего не получается, мы слушаем от вас ваши фирменные приветы. Итак, актер Денис Кукаяка заявил, что профессиональные вызовы лишь разжигают в нем искру или искро. Где здесь правильно поставить ударение, Елисей?
1: Искру.
0: Искру.
1: Искру.
0: Давайте так. На букву И или на букву У. И, пожалуйста, четко проговорите слово, чтобы я вас правильно понимал.
1: Искру на букву У.
0: Эх, а сначала-то искру сказали, Елисей, с пятерочкой по русскому языку. Давайте разбираться. Согласно литературной норме русского языка, ударение в данном слове всегда падает только на первый слог, поэтому правильно говорить искру, Елисей, искру. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Ну да ладно, на будущее будете знать. Как и все, собственно говоря, остальные, кто слушает Радио DFM. Да что ж там говорить, и я в том числе. Учим русский язык вместе. Елисей, вы еще здесь?
1: Да-да-да, я здесь.
0: Это хорошо. Привет папе, как минимум, который за рулем. Младшему брату, который сподобил вас дозвониться в эфир Радио DFM. Ну и я не знаю, кому там еще.
2: Вам большой привет. Спасибо, всегда вас слушаю, ваше радио.
0: Спасибо, папа, огромное! Привет должен был передать Елисей, но вклинился папа. Как тут папе-то запретить передать привет в прямом эфире?
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове 25 градусов тепла, облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет переменная облачность. В утренние часы плюс 20, днем до 26 тепла, ветер северный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Tria Motors, Добатора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Tria.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Ты слышала новый хит?
8: Нет?
7: Тогда включаю.
9: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
3: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ростов. 26 и 27 июня Рокс-бар празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар. Ждем именно тебя.
8: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Эмбарго Вайт Фестивал. Страна чудес. Готовься к новому увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Эмбарго Вилла. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru 18+.
10: Ора Дарио, ОГРН 111-784-753-92-92, город Санкт-Петербург.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио ДФМ. Расставляем по местам. Завтра в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
7: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
8: Чтобы я рядом с ней тебя больше не видел.
9: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
10: Стань сильным, преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцин, Магомед Исмаилов, Малыш-каратист. Уже в кино. 12+.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: как попрощаться с вами аж до понедельника, расскажу, какая такая движуха происходит в российском и зарубежном шоу-бизнесе. Итак, стриминговый сервис HBO решил снять сериал о Джей-Зи. Джейсона Стейтема признали самым популярным героем боевиков, а самыми востребованными концертами в России стали выступления Леонида Агутина и группы «Ленинград». На этом на сегодня у меня все. Да и вообще, надо сказать, на этой неделе тоже все. Здесь был Артем Скоробогат, и это моя настоящая фамилия. Нескучных вам выходных. Ну и...
1: До скорого.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 25 градусов тепла, облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет переменная облачность. В утренние часы плюс 20, днем до 26 тепла, ветер северный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
6: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
8: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
9: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
10: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
12: Мы готовы!
11: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
13: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
14: Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
15: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
16: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж в Old House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
17: Ну плюс.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Харькове. Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер. Всем привет большой. Твоя любимая станция DFM. Ростов, мы уже здесь, ребят. И, ну, что могу сказать? В общем, уже началось. Да, уже началось это вот то состояние легкости. Пятничного какого-то, может быть, даже, знаете, где-то такого безрассудства. Потому что выходные у нас с вами приближаются. А еще и цифры сейчас волшебные. Вечером девочки вообще, наверное, должны какие-то быть сегодня уникальные, потрясающие, невероятные. 26-06-26. Добрый вечер. Добрый вечер, Ростов-на-Дону. Всем привет. В общем, мы пришли для того, чтобы было весело. И сейчас будет очень-очень весело, конечно же, друзья. И танцевально. Но внешне это, конечно же, хорошо. Но вот сейчас хотелось бы, знаете, поговорить о внутреннем. О нашем телефоне для связи. Ересь несу. Короче, я освежу, напомню. Цифры наши, единый номер наших мессенджеров уже известен. Но если вы вдруг его не записали, зафиксируйте. 8-918-590-0469. Это наш номер для ваших сообщений. Паблик ВКонтакте DFM Ростов. И есть еще прямой контакт 320-104-6. Сегодня у меня есть сертификатик, ребят, который разыграю, ну, во второй половине программы. Не сразу, чтобы вы прямо сейчас сразу обрадовались. В общем, все есть. Ну и, вы знаете, вот хотелось бы сегодня вечер открыть мощно. Я понимаю, что и сотрудницы бухгалтерии, и девочки немного, ну, из других профессий, из бьюти-индустрии, девчонки, которым 18 постоянно, вот, хотелось бы, чтобы они тоже сейчас уже переключились и почувствовали себя комфортно, как они говорят, как в своей тарелке, вот, готовы. Ну, в общем, добрый вечер, любимый город, мы начинаем, будут танцы сегодня, тему эфира еще не обозначал, ну, в общем, она пятничная, какие у вас новости, есть, вы этими новостями и делитесь, тему как бы такую оставляем открытую. Ну, а сейчас начнем серьезно. Добрый вечер, все готовы? Ну, в общем, ребят, и не просто так сейчас этот трек прозвучит. Внимание!
2: Ветер шумит негромко, листва шелестит в ответ, идет не спеша девчонка.
1: Девчоночки, вы здесь? Это же вот базовый трек для того, чтобы вот прям развернулась ты сегодня, вся красивая, звездная, в пятницу. Готовы? Добрый вечер, любимый город!
2: Девчонки, 16 лет.
1: Да. Добавь.

Да, ребята, добрый вечер. Ну, все угадали. Мы же говорили, будут танцы. Будем дэнсить сегодня, да? Спасибо большое за ваши сообщения. Ну, уже вот есть люди уже. Григорий что-то написал. Нет, Григорий, это не тот, что написал. Добрый вечер. Сегодня пройдет отчетный концерт танцевальной группы такой-то. Тео Бенце. Ну, я так понимаю, наверное, да? Потому что ты через Б написал. Ну, Тео Бенце, наверное, да? Татьяна Евгеньевна, руководитель. Желаем коллективу успехов в дальнейшем продвижении проектов в танцах. Ну, молодец. Так, что делаешь? Будущий тесть... подожди, что делать? Будущий тесть после развода с тещей уводит моих друзей. Значит, говорит, классные у тебя друзья, живу с ними вторую молодость, а мои ребята отдыхать умеют. Слушай, а что делать? Это нормально? Очень хорошо. Это очень хорошо. Готовы, южане? Смотрите, сейчас самый эпохальный момент. И вы можете услышать этот сэмпл в известной группе, в известном треке. Именно так, в известном треке. Готовы, южане? Внимание! Оп!

0: Hey, hey, hey.
1: Кто это там рядом с диджеем? Руки прочь.
0: Готовы, езжай.
1: Перестаньте давать ему свои пластинки. Эй, диджей, все нормально, слышишь? Все нормально. Играй свою музыку, диджей.
0: Давай.

Кстати, вот воспоминания, это очень хорошо. Знаете, пишет наш слушатель, нахлынули воспоминания. Значит, и вчера не было времени написать. Вчера играл трек Punjabi MC, да? Пишу сегодня. Это был 2007 или 2008 год, 31 декабря, клуб «Золото», да. Он выступает, все хорошо проходит. Почему-то он был один. Слушай, длинное сообщение, давай я вот перечитаю, подкорректирую тогда, да, потому что очень длинное. Но если нахлынули, ну, какие-то сентиментальные воспоминания, это замечательно. Привет, ЗФМ. Сегодня коллектив катера К-1025 поздравляет соседа Денчика из Ростова-на-Дону с днем рождения. Естественно, хотим пожелать здоровья, меньше работы, если будет, то в штиль. Дядька, подпись такая. Павел пишет, познакомь тещу с друзьями, тоже пусть молодой себе тоже почувствует она, и, возможно, тесть посмотрит другими глазами, и будет все нормально. Привет, ЗФМ. Что за трек? Даже у волос волосы дыбом стали. Ну, нормально, ребят. Сейчас все будет. Ну, это Питбуль, вы угадали, да? Эй! Hey!

Привет, ФМ, большой привет, передай, пожалуйста, всему Таганрогу. Таганрог на связи, ребят. Ну, добрый вечер, Таганрог, конечно, добрый вечер. Давайте проведем перекличку. Это такая стандартная, классическая база ДФМ Ростов-на-Дону. Мы проводим перекличку всех, кто вместе с нами. Давайте так, перекличка районов города. То есть, где здесь кто? Все ли районы на связи? Вот начнем, я не знаю, ну, давайте начнем там с Северного, там, Ворошиловский район, Северный здесь или нет. В общем, давайте перекличка между районами раз и вообще... Кто где сейчас, да. Если слушаете за пределами Ростова-на-Дону, тоже сообщите об этом. Кто где, в каком состоянии. Еще на работе, либо уже все, уже не на работе. Какие-то, может быть, если истории яркие происходили сегодня, тоже можете этим поделиться. Привет, ДФМ, вот это да, вот это разнос сегодня, ребят. Ну, это как, это не разнос, это просто дискотека вечерняя наша. ДФМ, наш движ. И, конечно же, мы не просто так это делаем. Мы себя где-то, ну, уже включаем в нормальный отдых, да. То есть уже начинаем отдыхать. У кого-то, ну, вот сегодня день рождения, наверное. А, вот, да, вот оно сообщение, да. У Катюхи сегодня день рождения, Димон, поздравь. Екатерина, мы тебя не знаем, вот, но знаем, что у тебя день рождения. Мы тебя поздравляем с днем рождения. Так. Западный здесь, уже два раза западный здесь. Северный тут тоже, Стасик, Григорий. Так, Максим пишет. Привет, опасный западный на связи. Таксую от души и для души, и душевно от души. Вот еще надо было так добавить. Привет, ДФМ, центр города здесь. Маргарита, добрый вечер, Маргарита. Димон, хочется чего-нибудь этакого, хочется прокачать звук, поставил новую акустику, сейчас качну по городу. Слушай, ну, сделаем. Ну, в общем, у меня есть, да, у меня есть для вас два таких нереальных замеса, ну, все-таки, наверное... Знаете как, вот сейчас, ну, не будем скрывать, завирусился, конечно, фильм, ну, Майкл, наверное, кто-то смотрел, кто-то не смотрел фильм, это, ну, это даже не совсем страшно, смотрели, не смотрели, но в любом случае о фильме очень много чего рассказали, и, конечно же, может быть, не все треки, которые хотелось бы, да, прозвучали в фильме, но очень многие посмотрели. Ну, сейчас мы прокачаем с вами уже звук наш такой ростовский, вы сразу громче сделаете, точно. Так, Краснодар на связи, Саня. Вот Краснодар онлайн с нами, ребята. Добрый вечер, Краснодар. Привет. Типография Батайска здесь, Елена сообщает. Паша пишет. Привет, площадь Ленина на связи. Ребят, ну что, готовы? Вот это разнос. Если у тебя хорошая акустика, ты сейчас полностью поймешь, о чем я говорю, потому что, ну, здесь звук нереальный. Готовы? Внимание. Дамы и господа, Майкл!

0: Ребят, ну, здесь, конечно, спасибо вам еще за погружение в, ну, как бы в процесс. Очень многие увидели сторис у меня в ВК. ВК, зайдите в истории, опубликовал сторис очень веселый. Знаете, в чем отличие юноши, там, мальчика, да, который о чем-то мечтает, да, и уже мужчина, еще женатого, к тому же мужчина, да. Вот посмотрите, просто зайдите в ВК, можете не подписываться, зайдите в ВК, посмотрите последнюю сторис. Это очень глубокая мысль, особенно ребята поймут, да и девочки поймут. Просто девочки могут пошипеть, они увидят эту правду, да, вот, пошипят, вот не скажут, что это правда, вот, а там такая база в принципе есть. Хотите улыбнуться в пятницу, ребят, ну потом перешлете кому-то друг другу, я не знаю, посмотрите. Сейчас вернемся, пару-тройку минут.
1: Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триам Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триам Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
5: Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: Любите домашние блюда? Закажите доставку в Застолье. При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. В столовых Застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого. ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 322-619-6-13-13-144-0+.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовому управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
12: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат, низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
13: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Триам Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Триам Моторс.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону.
15: 333-21-66. DFM. On DFM. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop.
1: for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

Димон, что сделать? Выдай замуж нашу подружку. Она ищет себе трендового мужчину. Вот это приехать! Так, так. Ребята и девочки, если у вас сейчас есть минутка, ну вот это хорошо, конечно же, девчонке помочь познакомиться, но она ищет... Девочки, вот давайте, наверное, мы-то, пацаны, давайте это услышим, поймем вообще, что они имеют в виду. Девочки, вот сейчас, ну вы слушаете, я знаю, что слушаете, потому что как вот сейчас только я объявлю, что мы начнем разыгрывать сертификатик в ресторан, вы сразу здесь появитесь, да. Вот, поэтому сейчас я перед тем, как буду разыгрывать, это не сейчас будет, просто объясню. Поясните. Трендовый мужчина, да, трендовый парень. Это кто вообще? Вот просто объясните, чтобы было понятно. Не, ну тут вот Сережа уже молодец. Сережа прям сразу присылает фотографию. Это я, Серый, молодец. Прям пользуясь случаем. Знаешь, как это есть? Как у дяди Лени Якубовича, значит. Пользуясь случаем, хочу передать. Молодец, да. Здорово, Сер. Да, штормит, ты имеешь в виду то, что там дождь идет? Я думал, ты уже о трендовых пацанах и уже фотографию предлагаешь девушке, которая ищет мужчину. Так, в общем, девочки, подскажите, пожалуйста, вот, что это за новый вид парней, мужчин, я не знаю, там, юношей, МЧшек, трендовые, да, да. Трендовый мужчина. Просто вот, просто интересно. Вот вы нам, ребятам, просто абсолютно на простом языке сообщите. Мы не знаем, да. Мы сейчас пока находимся немного в смятении, потому что то, что сейчас начали писать ребята, это, конечно, лютая история, но нельзя в эфире об этом рассказывать. То есть трендовый мужчина, она хочет встретить трендового мужчину. То есть он должен быть в трендах, но если там тренды, то это, ну, это сейчас это зайдет туда, куда уже нельзя об этом говорить, да. Вот. Привет, Димон, посмотрел сторис, меня, конечно, рвануло, но по-женски, Юля написала. Юленька, ну, а что, так и есть. Давайте, я, если вам сложно там посмотреть сториз, да, я вам там сейчас, я опишу, значит, ситуацию, смех парней, значит, на видео, это просто смеются мужчины, да, такие известные актеры, не буду говорить кто, да, ну, неважно, да, просто смеются, там никакого диалога нет, и, значит, на этом мемчике написано вверху, мальчик, значит, мысли мальчика мечтает, женюсь на ней, она будет всегда ласковой, нежной, неприхотливой, заботливой, и будет достаточно ей того, что я рядом с ней, как она мне говорит, будет делать все, как я хочу. И потом, значит, ответ женатые мужчины, это просто дикий гомерический хохот. Если хотите, я вам в максимум могу пыльнуть этот видосик. Если хотите вот видосик этот посмотреть, напишите мне, я вам максимум пришлю, я сам смотрю и смеюсь. Ай-яй-яй. Вот. Девочки, сейчас просто одна просьба к вам. Скажите, кто такой трендовый мужчина? Кого девочка ищет, которая хочет познакомиться? Вот это для нас большой, конечно же, вопрос. Ну а сейчас еще одна база, такая мощная, музыкальная, от DFM, ну такой ростовский трек я называю.

0: Кстати, есть сообщение. Очень смелые пацаны, молодцы. Я трендовый мужчина и совершенно свободен. Слушай, ну если она слушает, ну, может быть, знаешь, как и как-то вот потом скажет, ну, давайте мне его. И как-то где-то, может быть, знаешь, там в каком-то паблике пообщаетесь. Да даже в нашем паблике можете в DFM-ском пообщаться, найти друг друга, и дальше будет вам весело, позитивно. Найдете друг друга. Ну, если так без иронии, реально очень сложно найти друг друга. И, может быть, вот как раз трендовый молодой человек найдется для девушки, которая хотела бы встретить свою любовь. Вот. Ребята, ну, в общем, у меня есть подарок. С удовольствием разыграю прямо сейчас. Сертификат на сумму 3000 рублей в ресторан «Раковарня Роколов». Спонсор розыгрыша ООО «Континент Фуд». Ресторан «Раковарня Роколов». Это исторический центр. Это наш почтамт. Соборный переулок 24. Не только про еду, про людей, про отдых, про город. Значит, что нужно сделать, чтобы выиграть сертификат? Вообще просто ничего не нужно делать. Практически. Ну, практически. Нет, дозваниваться не нужно. Сейчас уже начали набирать, ребят. Мы же не сказали условия, как будем разыгрывать, а вы начинаете звонить. Не-не-не. Значит, сегодня мы разыграем этот сертификат при помощи нашего Макса. То есть присылаете правильный ответ на наш номер 8-918-59-00-469. Простой номер. Сохраните, пожалуйста. И первый, кто правильно ответит, самое главное, первый, и кто правильно ответит, тот и заберет сертификат на сумму 3000 рублей. Чтобы проще было отвечать на вопрос, ну, немножко подумаете, да, потом пришлете сообщение, чтобы это было проще и легче делать, сегодня так, по пятничному предлагаю еще и трек хороший послушать. У нас сегодня, ну, я не говорю, что в премьере, да, но в любом случае трек очень и очень свежий, появилось это только вот недавно, и, ну, трек, конечно же, разорвал вообще весь интернет, да, все чарты, в общем, бьет этот трек. Одна девочка вчера написала: «Вау, это моя любимка!» Сейчас все будет. Итак, внимание, вопрос, ребят. Значит, трек играет 2 минуты 20 секунд. Небольшой трек. Вам нужно успеть за это время прислать правильный ответ. Итак, внимание, вопрос. В какое время года раки считаются самыми вкусными? Три варианта ответа. Весной, летом, осенью. Погнали!
1: Она-то

Ребята, вы знаете, вот сегодня я не знаю, какая магия происходит, какое волшебство происходит. Может быть, вот это совпадение цифр 260626, многие девочки запарены на цифрах, на нумерологии, ну, в общем, не важно, да? Ребят, сегодня девчонок больше. То есть, если так вот посмотреть примерно на сообщение, это, я так думаю, наверное, 40% ребята, 60% девушки. Ну, пацаны, то есть я не знаю, что случилось. А самое главное, девчонки, вы-то почему вот вы сейчас-то отвечать-то отвечали за сертификат? Они написали, что вы имеете в виду, когда вы хотите найти трендового МЧ для отношений. Вот так и не написали, девчонки. Вы-то ответы прислали, а вот самый главный вопрос, трендовый, это как вот? Или вы не знаете, девчонки? Так, ну, в общем, смотрите, сообщений было очень много, причем было там по два и по три присылали, в общем, и объясняли, почему. Значит так, вопрос у нас сегодня звучал для Ростова вообще, мне кажется, элементарный, да? В какое время года раки считаются самыми вкусными? Весной, летом, осенью? Ну, правильно, осенью, а точнее еще можно сказать, да, где-то ранней осенью. Ну, вот примерно так, да. Значит, ну, в общем, давайте так скажу, что правильных ответов, наверное, 90%. То есть, ну, большинство, да? Но первые, вот внимательно сейчас, внимание, ребят, первый правильный ответ вот сейчас у нас прилетел. Сейчас все приготовились, да? Первый правильный ответ у нас прилетел от девушки. Вот, к счастью, к сожалению, не знаю, ну, в общем, от девушки прилетел первый правильный привет, привет-ответ. Значит, это у нас Наталья! Поздравляю, Наталья, мы тебе сейчас отправляем огонечек, пожалуйста, чтобы ты поняла, что это именно ты выиграла. Да, вот Наталья, просто у Натальи скрыт номер телефона. Наташ, мы тебя поздравляем, Наталья, наверное. Наташенька. Вот, мы тебя поздравляем, Наташа. Фамилию, имя пришли, пожалуйста, на наш WhatsApp, а мы расскажем, как ты заберешь свой сертификат на сумму 3000 рублей и отправишься в ресторан «Раковарню Рогалов». Ба-ба-ба-ба-ба-ба. На Соборный переулок 24. Вот это новость. Поехали дальше, ребят.

0: Лети, лети. Я этот трек как-то, кстати, пел в караоке вот таким же голосом, как сейчас попробовал. Друзья, все-таки началось. Вот они, девочки, какие вы у нас умницы вообще. Вот, знаете, вот наши южанки, наши радиослушательницы, девочки, они вот, да, может быть, они, знаете, не сразу соглашаются на какие-то беседы, да, а потом, да, разогреваются, и позже все приходит. Итак, я спросил девчонок, кто такой трендовый мужчина, да, как вы считаете? Ну, объясните нам, ребятам. Ребята, пришло, ну, довольно-таки много сообщений, главное успеть. Для меня трендовый мужчина — это тот, который не боится быть собой. Сейчас понтов в показухе слишком много, а нормальных, спокойных мужчин почему-то стало меньше. Слушай, ну не знаю, но это вот Настя написала, хорошо. Так, внимание, ребят, внимание. Трендовый мужчина, пишет Инна, это тот, который умеет готовить хотя бы 3 блюда и не считает, что кухня только женская территория. Сейчас смотрите, ребят, каждая пишет о своем. Значит, другая думает, что трендовый мужчина это самый модный мужчина. Тот, который не пропадает на 3 дня после знакомства. Уже за это можно ставить ему лайк и говорить, что он трендовый мужчина. Дальше. Трендовый мужчина – это человек, который сказал и сделал. Все остальное уже давно вышло из моды. Ау. Лайла. Ребята, Алла пишет, значит, если честно, Дмитрий, я даже не знаю, что это такое. Наверное, это стереотип, борода, машина, часы. Меня это все не впечатляет. Я считаю, что трендовый мужчина намного круче. Мужчина держит слово и умеет отвечать за свои поступки. О, ребят, понятно? То есть, пацаны, мы, в принципе, можем сказать, что мы трендовые, ребята, да. Самый трендовый мужчина – это тот, который не пишет «я уже подъезжаю», когда еще стоит дома. Честно, сейчас вообще очень модно. Для меня трендовый мужчина, пишет Наталья, это чувство юмора. Если он умеет рассмешить в плохой день, значит, уже выигрывает у многих. Вы понимаете, пацаны? Вот сейчас слушайте, что нужно с девушкой. Настоящий тренд, когда мужчина уважительно относится ко всем людям, я не только имею в виду к девушке, но и к вообще всем людям. Это очень о многом говорит. Мне кажется, Оксана пишет, мне кажется, сейчас модно быть спокойным мужчиной, без постоянных выяснений отношений, без лишней ревности и театральных сцен. Трендовый мужчина не тот, кто... Ух ты, молодец какая! Смотри-ка, Лена! Трендовый мужчина, она вот пишет, трендовый мужчина — это не тот мужчина, который темщик и что-то мутит и на крипте мутит. И не фотографирует себя и не снимает сторис из лифта, из спортзала или из какого-нибудь места, где он типа на прогулке. А мужчина, который может взять на себя ответственность и все сделать тихо, без понтов и огласки. Ух ты! Хорошо! Девочки, вы прям набираете сегодня, молодцы. Ника пишет, редкое имя, кстати, редко, очень редко. Я даже вот не помню, когда последний раз Ника писала. Я не знаю, Вероника или просто Ника. Для меня трендовый мужчина тот, кто не стесняется говорить спасибо, пожалуйста и извини. Воспитанность никогда не выходит из моды. Самый трендовый модный мужчина — это тот, который после свидания не исчезает, а честно пишет, понравилось ему общение или нет с девушкой. Это намного взрослее отношения, пишет Юля. Ольга пишет, значит, трендовый мужчина — это тот, который всегда... Подожди, это тот, который всегда модный, ухоженный и стильный. Вот видите, Оленька появилась. Ну, более такие предпочтения. Вот пишет... Так, это кто? Вика, Виктория. Трендовый мужчина — это тот, которому не нужно никому ничего доказывать. Он просто живет своей жизнью и делает ее интересной. Ах! Как... Надо было вначале эту тему поднимать. Сейчас вернемся. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.

0: Ребят, спасибо большое за ваше сообщение. И девчонок тоже мы благодарим за добрые слова и много всего. Вот еще, ну, не успеваем, но давайте попробуем. Трендовый мужчина – это тот, у которого нет страницы в социальных сетях. В такой-то социальной сети написала Олеся. Олеся, ну да, может быть, ты права. Сейчас модно быть брутальным. Работа без слов, воспитанность, когда есть та самая Зая. Ну, хорошо написал. Алассо. Ну, друзья, в общем, в принципе, у нас все. У нас все. Вот еще одно из сообщений. Для меня трендовый мужчина, пишет Анастасия, это человек, который одинаково уважительно относится к официанту, к директору. Такие вещи сразу бросаются в глаза. Вот это база. Вот это классно. Вот это абсолютно согласен здесь. Прям молодец, Анастасия. Это правильно. Вообще просто нужно быть добрее, ребят. Давайте вот без цирка, без всей этой клоунады. Знаете, особенно вот эти вот есть истории, когда там в рестик приходит парень с девушкой, такое часто бывает, и парень начинает обострять. Официант, сюда принесите, что блюдо это такое? Что меню, что так долго? Ребят, не включайте эту историю. Потому что человек на работе. Мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга. И слушайте ДФМ. Ребята, пятница, все, рабочая неделя закрыта.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Заехал я вчера на мойку, помыл машину, довольный такой, выехал, она вся сияет, как у кота глаза. Проезжаю, значит, буквально 10 метров, и голубь сделал мне контрольный залп, прям в капот. И остаю, смотрю ему в глаза, и знаете, я не увидел в них ни капли раскаяния, только наглость, ехидная улыбка, и желание повторить. Вот такие у нас голуби. Друзья, это Радио ДФМ, мы, конечно, как голуби не умеем, а вот классная музыка, это, конечно, про нас.
1: Реклама. Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 11-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт-сервис». Москва. Номер 11-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
5: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
6: Звезда хранит рот.
7: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
10: Алые паруса вместе с Россией. Завтра в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
11: Welcome back, and right now...
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Ну что, теперь давайте поиграем. Звоните мне прямо сейчас. Я весь в предвкушении. Номер нашей студии +7 495 95 6 1 2. Как говорится, не откладывай на завтра то, что можно сделать с радио DFM. Позвонить, поиграть и получить подарки. +7 495 95 6 1 2. Звони, мой друг, звони.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове +23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе

0: Облачно с прояснениями. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
1: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Thank you.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Июнь заканчивается громко вместе с «Папа-пап». Два вечера, которые точно нельзя пропустить. 26 июня – большая вечеринка с диджеем и ведущим. Музыка, драйв, конкурсы и настроение настоящей пятницы. Сбор гостей в 22.00. 27 июня в 22.30 на сцене кавер-группа «Дэнди». Только живой звук, песни, которые поет весь зал, и ночь, наполненная эмоциями. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11.
1: Ну что, решаем, у кого вечером соберемся? А давайте у Сурена. У него большие кресла-мешки от чудо-кресла. Места хватит всем и отдохнем по полной. Чудо-кресло – непромокаемые кресла-мешки для улицы и дачи. Магазин в Ростове на улице Страны Советов 3.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
2: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Ну что, товарищи экономисты, давайте прямо сейчас не стесняться и продолжим фразу.
3: Да, зайдите с козырей. Нужно продолжить фразу «Я такой экономный» или «Такая экономная что?»
1: Я, прежде чем сделать покупку, проверяю цены на разных маркетплейсах и выбираю там, где выгоднее. Такая экономная, что иногда предпочитаю зыринг шопингу. Зыринг!
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
2: DFM.
0: 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
5: Кроме промо-эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.

0: всем параметрам.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
3: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
4: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
5: Чтобы я рядом с ней тебя больше не видел.
6: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
7: Стань сильным. Преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. Уже в кино.
8: 12+.
3: А дальше тусовка.
8: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Фы, Стас работает водителем такси. Стас, здорово, как твои дела, дружище?
1: Дела отлично, погода радует.
0: Что у вас там, расскажи, как в Башкирии? Ты же из Башкирии, ну да, из Уфы, да, расскажи, да, как там погода?
1: +27.
0: +27.
1: Жара.
0: Слушай, а скажи мне, кем ты мечтал стать в детстве, Стас?
1: Полицейским.
0: Полицейским? А почему не стал?
1: Долгая история.
0: Отлично. Вот смотри, знаешь, а есть такая история, что поговаривают, что все водители такси, они на самом деле олигархи, у них много магазинов, но они работают водителем для души. Есть такое?
1: Нет, конечно.
0: Я так и думал. Теперь давай поиграем. Смотри, ситуация очень интересная, тебе она понравится. Представь, что тебе в машину садится министр транспорта или мэр. Давай, министр транспорта. И просит тебя отвезти в Мелеуз за 500 рублей. Мелеуз – это далекий город в Башкирии. Тебе нужно назвать за 30 секунд 10 тактичных причин, почему ты не готов вести министра транспорта в Мелеуз. 10 причин, по которым ты не хочешь его вести в Мелеуз.
1: Провокаторские вопросы, конечно.
0: Да нет, просто тебе неохота за 500 рублей вести его в Мелеуз. Ты готов? 10 причин, тактичных причин.
1: Да, готов.
0: У тебя 30 секунд, погнали.
1: Так, я не поеду, потому что очень дешево.
0: Так.
1: Я не поеду, потому что нет бензина.
0: Ого, почему, интересно?
1: Я не поеду, потому что... не все машины разрешены для работы в такси.
0: Угу.
1: Так, я не поеду, потому что у меня закончился бензин. Я не поеду, потому что у меня сломалась машина.
0: Так, еще 4 давай.
1: Так, я не поеду, потому что не кушал еще и дальняя дорога.
0: Да, я тоже так делаю. Угу.
1: Так, сколько там осталось?
0: 3 давай.
1: Я не поеду, у меня спустило колесо.
0: Так, последние 2.
1: Так, я не поеду, потому что заболел.
0: Угу.
1: И я не поеду... Так, что сказать еще?
0: Потому что тебе не хочется, Стас. Давай мы тебе поможем. Ничего страшного, просто мне больше всего понравилось, потому что я голодный, я постоянно голодный. Я тебя поздравляю, дарю нашу фирменную кружку. Кому будем передавать привет? Это не провокаторство, это просто.
1: Да. Подаю привет этому городу. Продаю город Уфа. Да. Передаю всем, кто меня узнал в Уфе. И всем, кто сегодня получает диплом 9 класса.
0: Ну, а там у меня все. Стас у нас полетел, потому что он голодный. Всем желаю прекрасных выходных. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я использую пакетик для чая несколько раз и вам советую.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». «Мебельмолл».
5: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала. Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
7: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
8: Высота-Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота-Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота-Римстрой».
9: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье. Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
2: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагу, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Мне тоже в детстве делали реакцию манту и тоже запрещали ее чесать и мочить. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем рабочую неделю и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, на календаре 26 июня. Сегодня пятница, и это день блаженства. Ну, если пятница, то уже блаженство. День прощения, кстати, отмечают во всем мире. День рождения зубной щетки. Также сегодня день теней на стене. День шоколадного пудинга, день чая со сливками. Ну, в общем, по крайней мере, вы знаете, что можно съесть сегодня и отметить тем самым. А еще сегодня день понятных вещей. Что такое понятные вещи? Есть вещи, которые нам кажется, что мы понимаем, но на самом деле они-то являются настоящей загадкой. Поэтому сегодня мы решили выяснить следующее. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли, за что? За что можно любить, например, аниме? Спрашиваю я всегда всех своих друзей, которые обожают аниме, а я вот, честно, так до сих пор и не поняла прикола. Лабубу тоже. Вот, «Игра престолов». Все любят «Игру престолов». И каждый раз, когда я говорю, что я не смотрела ни одной серии, все говорят: «Как? Да ты что?» И всегда после этого звучит фраза: «Я тоже сначала не понял, первые 4 серии дались с трудом, а потом как пошло». Знаете, вот так и турецкие сериалы можете начать смотреть. Там тоже вначале думаешь: «Боже, зачем я это смотрю?» А потом как затянет, так и не оттянешься. Еще вот я никак не могу понять дубайский шоколад. Все вокруг одно время просто помешаны были на этом дубайском шоколаде. Вот там внутри зеленая эта фисташка, наверное, и так далее. Mm-hmm. Я попробовала, может, не так, чтобы прям миллионы готова была бы отдать за эту шоколадку, честное слово. Ну, даже не то, чтобы миллионы, даже 1000 рублей. Честно говоря, было бы жалко. Но, опять же, есть люди, которые считают, что это вот просто пища богов.
2: Я тоже готов подписаться, кстати, под «Игрой престолов». Честно говоря, ни одной серии не смотрел. У меня еще из разряда фильмов есть «Крестный отец». Я когда его посмотрел, я вообще не понял. По сравнению с книгой, смотреть там реально нечего. Я сейчас думаю, что многие плюнули в динамике, в приемнике, но я вот реально не понимаю, там, что там крутого. Потому что книга просто отпад.
1: Я плевать не буду, потому что я отношусь к тем редким людям, которые не смотрели ни одну серию «Крестного отца» и не читали книгу.
2: У тебя все еще впереди.
1: Я вообще здесь девственно буквально.
2: Ну, второй момент, это самокаты, ну, все прям на них. Вот я не знаю, мне эта тема не заходит вообще. Я тоже не понимаю, зачем это даже деньги платить за эти платные самокаты, когда гораздо с большим удовольствием можно пройтись пешком. Ну, и татухи, пожалуй. Вот мои топ-3.
1: Вот, кстати, действительно, мы редкие люди, потому что у нас нет ни одной татуировки. Да. Ни у тебя, ни у меня. Mm-hmm. Странно. Это даже как-то уже кажется, как будто бы,
2: вот,
1: да?
2: Когда, как-то норма, которая уже не норма.
1: Да. Ну что, друзья, вы тоже нам пишите обязательно ответ на вопрос, какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли, за что. Мы с удовольствием зачитаем.
2: В группе «Радио DFM» ВКонтакте оставляйте свои комментарии. Также пишите на наш номер в мессенджерах 965-115-5115.
1: Лучшую кружку DFM отдадим тому, кто сегодня постарается по-настоящему. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago.
3: Pago.
0: DFM.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио DFM. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: В курсе!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
6: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: А в 18.42, друзья, у нас стартует 12-й лунный день, и мы о нем поговорим подробно прямо сейчас. Символ текущего дня – сердце, день любви и мудрости. Сердца открываются навстречу друг другу, и сегодня люди действительно добрее себя чувствуют, чем в обычные, может быть, дни. Очень хорош день для того, чтобы пожалеть кого-то, поговорить с кем-то по душам, или, может быть, даже благотворительностью заняться. Еще один символ 12-го лунного дня – чаша Грааля. И, соответственно, этот день может вам принести что-то, какое-то открытие, может быть, о себе или о людях вокруг, какое-то знание. Если вы будете открыты этим знанием сегодня, например, сходите в библиотеку, вот, то можете узнать что-то действительно важное для вас. Вы даже можете не подозревать, что это для вас важно. А вот действительно эта информация к вам придет. По поводу любви с окружающими, а тем более с близкими людьми, ссориться ни в коем случае в этот день нельзя. Если поругаетесь, помириться потом будет очень трудно или даже вовсе невозможно. Поэтому будьте осторожны в общении. В крайнем случае уединитесь, проведите сегодняшний день с самим собой. В любовных отношениях может появиться недосказанность. Но это не самое лучшее время, чтобы эту недосказанность как-то прояснять, потому что это может привести к неприятностям и к ссоре. Несмотря на возможные конфликты, день благоприятен для заключения брака. И по поводу работы. На сегодняшний день выбирайте спокойную, пассивную работу. Ничего нового начинать нельзя. Также не стоит заниматься делами, которые имеют для вас большое значение. Очень осторожно относитесь к каким-то новым моментам, которые только приходят в вашу жизнь. Такие дела.

0: А мы сегодня выясняем, друзья, какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли, за что. Очень много сообщений приходит. Вот, например, Елена пишет: авокадо. Так и не понимаю вкус авокадо. Все считают, что это очень круто, полезно. Ну, полезно может быть, но то, что это вкусно, я вот, например, с каждым готова поспорить. Кстати, я раньше тоже не понимала вкус авокадо, но со временем почему-то втянулась тоже.
1: К этому
0: особенно,
1: надо прийти.
0: Знаешь, если с рыбкой, если с утречком, да, ай, вот так. Ой, хорошо.
2: Порожок вот с
0: дырной. Да. И это на каком-нибудь круассанчике. Шикарно. Приятного аппетита всем, кто стоит в пробке, да, и не может добраться до холодильника. Матча. Вот, кстати, матча, ну, зеленое пойло, вот я называю. Какая-то странная субстанция.
1: С вкусом травы.
0: Какая-то фигня просто. Честно, вот я матчу тоже не поняла. Но все вокруг матч. Это так круто, это так классно, вот это все. Чайный гриб, я считаю, вот это действительно вкусно. Чайный гриб, это камбуча, кстати. Вот, да. Теперь же модное слово. Это раньше у нас это было, да, в банке. Стоит с марлей, там все чужой такой просто там прорастает. А теперь это камбуча. Главное, красивое название. Так, бегать по утрам. Ну, это, знаете, не каждый к этому приходит. Кстати, вот интересно, а как это действительно возникает у человека такое желание вот встать в 6 утра и побежать? Это что должно произойти в его жизни положительного или, наоборот, отрицательного, чтобы вот он как Форест Гамп решил: все, надо бежать. Утром, не днем, не вечером, когда, в общем-то, это вполне себе логично, а именно встать позаранку, не позавтракав, полететь куда-то. Ну, не знаю, тоже такое себе. Хотя, может быть, это как-то приходит в другое время, может, мы еще не доросли.
1: Скорее всего, еще что-то не поняли. Нет вот этой связи с космосом пока что.
0: Не пришли еще
1: не к ней. Пришли к этому, да.
0: Футбол. Вот, кстати. А причем что? Молодой человек написал. Mm-hmm. Не понимает футбол. Не понимает, зачем.
1: К этому надо прийти. Этим надо заразиться, понимаете? Может быть, даже кого-то с детства нужно воспитывать этому.
0: Да. Сырники, холодец, окрошку. Тоже люди не понимают. Кстати, окрошка популярный сегодня ответ. Я тоже окрошку не люблю. Ни с кефиром, ни с квасом. Не понимаю. Для меня это салат с лимонадом, если с квасом. А окрошка с кефиром выглядит вообще непрезентабельно, честно говоря. Но со сметаной сметанкой, вот просто сметанку. И как салат есть, вот это я очень, честно говоря, люблю. Но только без колбасы. Колбаса мне вообще
1: тоже уже не окрошка.
0: Короче, это просто летний салат, да. Мороженое. Вообще не понимаю ажиотажа. Причем я с детства не любила мороженое, чем шокировала абсолютно всех своих родственников.

0: Не люблю мороженое, не понимаю его вкус и совершенно мечтаю о нем каждое лето, как многие.
1: Завидую таким людям.
0: Иногда, представляешь?
1: Вот ты ведро на ночь съешь и думаешь, зачем ты это сделал?
0: Есть вещи, которые действительно не очень полезны, но мы к ним тянемся. Я, например, безумно люблю чипсы. Обожаю чипсы, но позволить себе их, естественно, не могу, потому что я еще хочу попадать, как говорится, в студию, в дверь хотя бы, понимаете, заходить. Поэтому нет, я давным-давно слежу за своей фигурой, и лет 10 я уже не ем чипсы, да, больше, лет 15 уже точно не могу себе их позволить. Ну, друзья, многие сейчас подумают, что я толстая, на самом деле, мне часто говорят, ой, да что ты же там нормально, ты же худая, там у меня, есть, у меня эска, да. Но я все время говорю, если бы я ела чипсы, конечно, я бы уже эской не была. И вот здесь очень важно себя ограничивать и расставлять приоритеты. Что для вас важнее, быть в нормальной форме или лопать чипсы? Но когда я уже не буду нравиться мужикам, и уже будет тот возраст, когда мне они не будут нравиться, я вас уверяю, друзья, у меня будет самый крепкий, самый крутой роман с холодильником. Я просто там буду есть все. На ночь чипсы, жареную картошку, жареное мясо тоже, наверное, начну есть. Ну, в общем, может, кто знает, и мазиком начну закидываться.
1: На десерт.
0: Ну, что-то мне подсказывает, что этого все-таки не произойдет. Зайдет.
2: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
2: Забудьте о суете на бензоколонках. Гибридный кроссовер «Джили» – это свобода без компромиссов. По городу вы передвигаетесь на чистом электричестве, наслаждаясь тишиной и нулевыми затратами на бензин. А для дальних поездок у вас всегда есть альтернатива. Преимущества очевидны. Экономия до 943 километров на одном баке. Будущее уже в «Джили» 3А Моторс на Текучева 350А. Попробуйте гибрид в деле. Этот драйв стоит испытать. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41, 16+.
8: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
9: Да, поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
8: А что можно выиграть?
9: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
7: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации акции, ее правилах, количестве подарка, сроках, месте, браке и получения уточняйте у сотрудников столовых.
10: Мебель-молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель-молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
11: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
12: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
13: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
14: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. 0+.
2: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.
1: Еще раз напоминаем, друзья, какую тему сегодня обсуждаем.
2: Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли, за что?
1: Кабачковую икру. Кстати, не все любят кабачковую икру. Абсолютно не все. Вот я встречаю больше людей, которые не очень ее принимают. И вот им не понять, что такое на черный хлебушек вот эту кабачковую икру. Ой, очень
2: вкусненько. Даже. Ой, сейчас прям...
1: Хорошо. Ну вот не все. Не все понимают. Также, кстати, селедку тоже не все любят и не все ее едят. Наращенные ресницы, татуаж всего, накачанные губы, маникюр, педикюр и так далее. Считаю, что маникюр, педикюр можно делать дома, а не отдавать бешеные деньги в салоне. Ну, а наращенные ресницы, татуаж, это вообще для меня зашквар.
2: Золотая женщина.
1: Пишет нам Кира.
2: Золотая.
1: Она прекрасная жена, я считаю, вот потому я что тоже. Столько денег экономится в семейном бюджете, даже страшно подсчитать, если честно. Макияж. Не крашусь, терпеть не могу краситься. Мне нравится мое лицо в естественном виде. Пишут нам. Bubble tea. Слушайте, я тоже попробовала bubble tea, ажиотаж такой сумасшедший. Думаю, боже, что-то шарики и так далее. Ну, такое. Сгущенка из банки прям вот так. Намного вкуснее, чем bubble tea. Гречку не любят люди. Не понимают до сих пор. А, кстати, на Руси гречку называли черная каша. Черная каша, вот так называлась, да. Креветки, мидии, устрицы, все это я не понимаю. Мне кажется, что люди просто издеваются над собой, особенно когда едят устрицы. Это очень невкусно. Заливают соусами эту ракушку, чтобы просто проглотить. Какой смысл себя так мучить? Говорят, устрицы повышают либидо. Может быть, поэтому очень многие любят их. Кстати, считается, что больше 10 устриц есть нельзя, потому что может случиться белковая интоксикация. Поэтому, друзья, если вдруг кто-то вам вот такое плато из этих устриц выкладывает, и вы от жадности начинаете все это лопать, имейте в виду, что есть ограничения. Обязательно следите за тем, сколько вы съели. Потому что могут быть проблемки потом. Да, на следующий день, например.
2: Скорее всего, кто-то пытается, может быть, вам поднять.
1: Что-то слишком солидное. Слишком поднять. Нет, но там просто проблема вся, что до 10 поднимается либидо, а после 10 устриц может подняться крышка от унитаза. Вот, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Присоединяйтесь. It's showtime. Pogo. Pogo. On DFM.
3: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Велкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: А в «Гиперленте» акция «Скидка дня». Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
9: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в «Лента эконом».
8: Гарантия лучшей цены.
10: В «Лента

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа, подробнее на Туту, только 6+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Итак, друзья, прямо сейчас несколько интересных фактов. Узнаем что-нибудь новенькое. Люди, съедающие хотя бы по 5 грецких орехов в неделю, живут на 7 лет дольше. Имейте это в виду. А раньше, чтобы сделать одно фото, нужно было неподвижно сидеть 8 часов. 8 часов для того, чтобы фоточку получить. Обалдеть. Громкая музыка заставляет выбирать менее полезную еду, а запах лимона снижает количество ошибок в работе на 54%. Поэтому, если хотите хорошую продуктивность, обязательно лимончик понюхивайте. Рядышком его держите. Миньоны с французского переводятся как милашки. Чтобы сберечь картины от грызунов, в Эрмитаже работает около 70 кошек. Идеальная чистота повышает вероятность возникновения аллергии, поэтому немножко мусора не повредит. 45% россиян страдают на работе от скуки.
1: От начальника.
0: От начальника, видимо, все остальные проценты. Для того, чтобы как раз избавиться от скуки, 35% участников опроса делают перерывы в течение рабочего дня, 37% меньше работают, а 4% обращаются к врачу и берут больничный. Видимо, чтобы вдоволь повеселиться. Вот такие дела, друзья. It's showtime. Погода!

0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.
1: Ну что, друзья, бомбим финалочку. Кстати, сегодня сделаем это немножко пораньше, потому что в следующем часе в рубрике «Нужные люди» у нас Николай Хайт, энергопрактик. Поговорим о том, как привлекать в свою жизнь позитив и избавляться от негатива. Ну и, конечно, кому-то отдадим кружку. Кто сегодня лучше всех отвечал на вопрос?
2: Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли, за что?
1: И чат GPT вообще не изучила пока, даже понятия не имею, что это такое, но все об этом говорят и, видимо, придется изучать. Отдых all-inclusive.
3: Как это?
2: Вы что,
1: я прямо даже, честно говоря, так спокойно это зачитала. В смысле? Но, видимо, человек любит активный отдых и не любит сидеть просто где-то рядом с рестораном. И...
2: любит у костра.
1: Ну, что-то такое, да. Самому готовить, да, опять же. Классно.
2: Ну, под кустик там бегать.
1: Вот, кстати, некоторые здесь не любят палаточный отдых. Об этом тоже писали. Но надо признать, что действительно не все обожают такой дикий отдых. Некоторые любят комфортик. И вот таких большинство.
2: Ну, кстати, еще один неожиданный ответ. Лето. Не люблю лето.
1: Да ладно.
2: Вот, знаешь, есть такие люди, которые действительно плохо, наверное, переносят жару, но я не знаю, как можно не любить это время.
1: Может быть, да, может быть. Или комаров не любят. Черешню не люблю совершенно, всех это очень удивляет. Причем вишню люблю, а черешню категорически нет, для меня она слишком сладкая.
2: Так хочется ее разлюбить, я посмотрел тут ценники, вообще кошмар.
1: Кстати, черешню, друзья, нельзя есть в день больше одной горстки, потому что это очень сахарная история, и она повышает сахар серьезно. Попса. Ну вот попсу любят многие, но в этом не признаются. Это такая история, когда... Нет. Ну, спросите человека любого, какую музыку ты слушаешь? Начнут копаться. Рок, какое-нибудь там, может быть, танцевальное направление, да, там, хаус, транс может назвать, драм-н-бейс, вот я, например, очень люблю. Или классика, неоклассика. Ну, вот попса, прям человек так скажет, я люблю попсу, ну, это смелые люди, так
2: да,
1: говорят.
2: Да, ну, извините меня, когда у тебя определенное настроение в выходные, уже ближе к вечеру, у тебя такое радостное настроение.
1: Что ты прямо достаешь запылившуюся кассету Николая Баскова и слушаешь ее.
2: Да, вот попса там как раз и берет вверх над всеми жанрами.
1: Ну что, друзья, мы, конечно же, с удовольствием прямо сейчас определим, кто у нас победитель, выясняли, решали и на кого упал перст судьбы.
2: Мы решили, что это будет Евгения. Она, кстати, каждый день пишет очень много сообщений. Вот сегодня, Евгения, вам повезло. Выбираем ваше сообщение в нашем мессенджере Макса. Она написала: массаж не люблю ни делать, никогда мне делают, поэтому никогда не пристаю с этим к своему мужу, а вот он обожает, а я слишком люблю его, чтобы отказать.
1: Красиво, мило. Ну, аплодисменты.
2: Евгения, поздравляем.
1: И, конечно, друзья, еще раз напоминаем, что в следующем часе у нас в гостях в рубрике «Нужные люди» Николай Хайт, энергопрактик. Это будет волшебный час.
0: Погода.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
3: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
4: Да! 20 июня официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
5: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
6: 18+.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
10: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
11: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
12: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города 12+.
13: Когда вы на тусовку собираетесь вместе, есть смысл взять в аренду чудо-кресло. А чтобы

0: и туси. Напоминаю, чудо-кресло на страны советов 3.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Ну что, друзья, как и обещали, у нас в рубрике «Нужные люди» сегодня Николай Хайт, энергопрактик. Давайте поаплодируем нашему гостю.
2: Николай, здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Ну что, Николай, давайте сразу перейдем к самому жесткому, к самому интересному.
2: Вот, сразу так.
1: Да, многие люди вот боятся сглаза. Во-первых, чем сглаз отличается от порчи?
3: Ну, смотрите, у нас есть несколько разрядов негатива. Сглаз — это явление приобретенное. То есть это может быть зависть, это могут быть какие-то мерзкие коллеги по работе. Вот знаете, это серпентарий, вот эта вся история там. Да,
1: мне
3: это...
1: кажется, даже если ты просто где-то кому-то дорогу перейдешь, недовольной какой-нибудь женщине в магазине, тоже может посмотреть каким-то плохим глазом.
3: Естественно, вот ты стала перед ней в очередь на кассу, она такая, ну все, вот тебе. Причем сглазы-то бывают разных категорий. Бывают специальные, а бывают не специальные, потому что зачастую-то люди-то и не знают, что они чем-то обладают.
1: Вот есть даже такая история, многие используют так, в проброс, например, чтобы тебе пусто было. Это, между прочим, старинное древнее проклятие на бедность. Чтобы у тебя в карманах было пусто. Поэтому ни в коем случае нельзя говорить такие вещи, даже если вы считаете, что это, в общем, просто поговорка, это не просто поговорка.
3: Полностью согласен, да причем не только про деньги, но и про здоровье, вот что самое опасное.
2: Угу. Вот у меня вопросик тогда сразу. Я скептик в этой теме, но все-таки на всякий случай спрошу, а как тогда защититься, может быть, вот от такого сглаза?
1: Если... Красную веревочку.
2: Нет, если есть слова, ну, условно, негативные, значит, возможно, есть какие-то слова такие защиты, которые несут положительный заряд. Можно ли вот как-то вот от себя немножко оградить таких людей, которые тебе там вслед кидают какие-нибудь неприятные слова?
3: Конечно, можно, безусловно, 100%. Твои слова тебе на плечи, вот и все. Смотрите прямо в глаза, твои слова тебе на плечи. Ну, естественно, кулачки сжимаем, показываем фигу.
1: Потому... О, я, кстати, в детстве так делала,
2: когда обманывала кого-то.
1: Мне почему-то всегда казалось, мне кто-то в школе сказал, что если кто-то тебе гадости говорит, держи фики в карманах, вот, и тогда тебя никакой негатив не коснется. И это действительно работает?
3: Конечно, потому что фига, она блокирует негативную энергию. То есть показываешь кукиш всем окружающим, ты сжимаешь свои энергоцентры через руки, и, соответственно, все остальное до тебя уже не доходит.
0: А

0: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Номер 11-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер 11-774-649-4980. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
4: Говорит ваш капитан. Мы набрали необходимую высоту.
5: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
6: Здесь что-то есть.
5: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
7: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
7: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе. Вытри слезы по трассе бэха, по ветру чувства. Так пусто, но завтра его не найти даже среди бывших. По клубам опять, он там потерял королеву среди пустых.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Ну что, друзья, у нас сегодня такой магический эфир. В гостях в рубрике «Нужные люди» Николай Хайт, энергопрактик. И сегодня мы спрашиваем вообще, как, например, избавиться от негатива или, наоборот, привлечь позитив. Вот у нас впереди

0: даже прям лень плести венок. Вот есть у тебя какой-нибудь там Ванька, которого ты прям любишь, хочешь, ну или ты уже с ним, но сомневаешься в нем.
1: Не женился еще, не женился,
0: да,
1: Иван.
0: Вот, ну, не хочет, ну никак, на безымянный палец кольцо не надевает. Можно, если тебе прям лень плести венок, берем две ромашки. Обычные, самые обычные ромашки, ну, с ромашки все-таки с детства, там, да, любят, не любят. В принципе, по той же аналогии. Мы берем ромашечку, отрываем стебелечек и пускаем по воде, загадывая имя нужного нам человека. Если они плывут рядом, значит, все сложится, все будет хорошо. Ну, а уж если они уж там потонули или уже разошлись, то, ну, excuse me.
2: Так, если нет водоема рядом, что
1: как быть? А это очень важно. Это очень важно в этот день. Насколько я знаю, там же энергия земли, воды, огня, воздуха. Это все очень важно, чтобы соединилось. Поэтому этот день на Руси именно отмечали на природе. Это было очень важно. Костры же жгли.
0: Конечно, прыгали через костер, собирали травы, плели венки. Костры жгли для чего? Непосредственно для очищения. Ритуал прыжка через костер. Он символизирует переход в новую жизнь. Да, очищение себя старой, привлечение чего-то нового благ в свою жизнь, да, новых благ. Ну, кстати говоря, по поводу венков. Венки обязательно, вот записывайте, девочки, из березы. У нас основа венка должна быть из молодых веточек березы, потому что береза символизирует достаток, красоту, ну и так далее. Ну, в принципе, все вариативно. Вот. Вообще можно выбрать любые травы, которые тебе нравятся. Цветы, календула, зверобой, чертополох, там, астра, что тебе нравится, да? Господи, любимые цветы могут взять, девочки, зайти в цветочный магазин, купить себе цветы.
1: Ну, подождите, давайте-ка все-таки пусть девочкам кто-то купит эти цветы, а они уже венок, дай бог, в плиту.
0: Ну, а если некому покупать-то?
1: Ну, а если некому, то как раз наши обряды должны помочь. Поэтому все сегодня записываем и не пропускаем ни одного слова. Впереди у нас все самое интересное.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер северный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода — это больше, чем просто автомобиль. Амода —

0: Это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода. Мечта. Амода в Триа.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Да-да. Ты слышала новый хит?
4: Нет? Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Бьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
9: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
10: Ростов. 26 и 27 июня Рокс-бар празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар. Ждем именно тебя.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Ну что, друзья, напоминаем, сегодня у нас в гостях Николай Хайт, энергопрактик. И вот считается, что 7 июля травы приобретают максимальную вот свое вот это свойство полезное, да, то есть действительно могут и волшебной силой какой-то обладать. И вот вопрос, какие травы точно нужно собрать именно в этот период?
2: Вообще, на самом деле, любая трава, собранная на купалу, имеет магическое свойство, но полынь, естественно, полынь. Самый простой способ сделать себе оберег для дома, собрать полынь, подсушить ее и просто перевязать. Можно добавить туда чесночку. Недаром же чеснок не считается не только магической травой, но и природным антибиотиком.
1: А вот по поводу амулетов. Некоторые считают, что амулет нужно найти. Вот мне кажется, это очень спорная история, потому что как раз, насколько я знаю, если ты нашел чужую вещь, она может нести какую-то отрицательную энергетику, и ты таким образом можешь забрать себе эту негативную историю. Можно ли собирать, вообще подбирать что-то на улице, если ты это нашел?
2: Ну, если мы говорим о каких-то там ювелирных изделиях,
1: да, вот, например.
2: Тогда 100% нет, потому что, во-первых, очень будьте аккуратны, ни деньги нельзя собирать, ни какие-то чужие вещи.
1: Это может быть подклад.
2: Конечно, конечно. То есть люди разные бывают, вот, поэтому могут скинуть, да, оставить там где-нибудь какие-то свои болезни и так далее, вот. Думаю, все знают такую историю, что камешек с дырочкой насквозь, кто-нибудь там будет на морешке отдыхать, камешек с дырочкой насквозь, специально, да, туда можно ниточку продеть, он прямо очень хорошо защищает, потому что считает, что вода камень точит, вот, и, соответственно, он уже виды повидавший, и, в принципе, камень, он так же, как воск, там, и другие материалы, может спокойно, да, аккумулировать себе информацию.

0: Реклама.
1: Что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.

0: Круглосуточно.ру.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово.
3: Но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление – «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
11: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Ну что, друзья, напоминаем, сегодня у нас в гостях в рубрике «Нужные люди» Николай Хайт, энергопрактик. И вот давайте поговорим про такие интересные вещи, которые форсятся по интернету. Например, красные трусы на люстре. Что это за фигня?
2: Красные трусы — это относится к разряду сюмаронской магии, так называемые. На самом деле там автор доподлинно неизвестен.
1: То есть какая-то Ленка просто придумала, решила их хипануть в интернете, трусы повесила, понимаешь, и сказала.
3: Сейчас уже люстры с трусами уже в комплекте продают.
2: Это все максимально нерабочая история, вот. Но могу сказать, что что-то взятое по поводу тапочек, кстати говоря, да, знаете, что купи себе мужские тапки и в них ходи. Вот это вот на самом деле круто работает, проверено.
1: Серьезно?
2: Проверено и не раз, именно мужские тапки, да.
1: А трусы, кстати, тоже можно купить, боксеры, а не как шортики. То есть и в них ходить тоже можно.
2: Совместить приятное с полезным.
3: Могут и отпугнуть.
1: Могут, да.
3: В определенной ситуации.
2: Ну, это уже другая история.
1: Какие ты еще считаешь глупыми вот такие истории, которые распространяются по интернету, и ты вот смотришь и каждый раз думаешь, боже мой, да что ж это такое, что же за ерунда?
3: А так вообще полно всяких примет, там рассыпать соль, или там нельзя сидеть на углу.
1: Нельзя сидеть на углу, почему?
2: Понять не имею, если честно. У меня бабуля всю жизнь сидела на углу стола, потому что за главой стола был дедушка, а она поближе к нему на уголке. Но, с другой стороны, она была замужем.
1: Вот уже замужем. А считается, что если ты на углу сидишь, то типа того, что замуж не выйдешь. Потом еще есть самые такие интересные приметы. Например, ведро нельзя выносить пустое после ночи.
2: Вот я расскажу, почему. Кстати говоря, прям ждал этот вопрос. Почему считается, что нельзя выносить мусор? Да, именно мусор. Расскажу, что по поверьям старославянским на отхожем месте, на мусорке, живут всякие такие не очень лицеприятные сущности. Вот. И как бы они активизируются когда? Правильно, ночью. Поэтому, если у вас мусор-провод, идите смело, не переживайте, ничего вам из-за этого не будет.
1: Только соседи будут ругаться, скажут, зачем вы гремите по ночам?
3: Посвистеть дома перед этим можно или тоже нежелательно?
1: Вот, кстати, вот говорят, свист, не свисти, денег не будет. Вот это рабочая история или нет?
2: Абсолютно нет.
1: То есть можно свистеть?
3: Да,
1: нам
3: хорошо.
1: Разрешили, наконец-то.
3: Вычеркиваем так, что
1: а
3: у нас
1: вот по
3: еще
1: поводу
3: там?
1: Плевать через левое плечо, это, кстати, тоже очень старинный обряд, mm-hmm. потому что таким образом считалось на Руси, что там за левой спиной сидит злой дух. И ты таким образом отпугиваешь его, то есть его отгоняешь, когда говоришь что-то хорошее, чтобы он не подслушивал и не сглазил тебя. По крайней мере, вот так говорят наши 100%. Языческие книги.
2: Полностью согласен. Ну, здесь еще есть момент перехода, как бы наша правая сторона, да, это мир живых, и левая сторона мир мертвых. Соответственно, здесь полностью согласен.
3: Посмотреться в зеркало,
1: да,
3: когда,
1: кстати,
3: возвращаешься.
1: Вот.
3: За забытые вещи.
2: Ну, зеркала-то у нас, естественно, портал. Да, ни для кого не секрет, что, кстати говоря, нельзя вешать зеркала друг напротив друга.
1: Ни в коем случае.
2: И нельзя напротив места, где ты спишь. Иначе это чревато всякими вот неприятными историями, выкачкой энергии. Нам это не надо, правильно? Нам лучше наполняться. Ну, цветочек красивый подставить, какую-нибудь монстеру. Кстати говоря, про монстеру. Очень хорошо впитывает негативную энергию.
3: У нас еще такие традиционные приметы, что нельзя передавать деньги через порог. Работает это или нет? Или как-то из рук в руки, или вообще нельзя из рук в руки. Нужно сначала деньги положить, а потом деньги взять.
2: Ну, давно ли вы деньги из рук
1: на
2: теперь давали?
1: На карточку уже
3: да,
1: все.
3: Мало ли что.
2: Да, действительно, нельзя через порог. Объясню почему, потому что порог символизирует, опять же, переход из мира в мир. То есть, да, как бы ты отдаешь, но уже не тому человеку, которому это адресовано. То есть, их могут, эту денежную энергию могут перехватить.
1: То есть, самое важное, это все-таки аккумулировать денежную энергию. Даже если ты расстаешься с денежкой, лучше сказать, отдаю с благодарностью или там принимаю с благодарностью.
2: Но это не касается лотерейных билетов. Расскажу, почему деньги, которые легко пришли, это выигрыш, какой-то большой там подарок. Нужно с ними как можно быстрее расстаться.
1: Да.
2: Конечно. Потому что они как легко пришли, так легко и должны уйти. Ну, и они к тебе вернутся в двукратном размере.
1: Ну что, друзья, давайте поблагодарим нашего гостя. Сегодня у нас здесь в рубрике «Нужные люди» был Николай Хайт, энергопрактик. Столько всего мы интересного узнали. Какие-то мифы мы разрушили, какие-то наоборот подтвердили. Ну и, конечно, спасибо огромное за этот интереснейший эфир. Мы будем все готовиться к 7 июля и проведем его правильно. А пока всем пока!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, ветер северный 5 метров в секунду, температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Trio Motors. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Trio Motors.
5: Да, я люблю домашнюю кухню, когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и простой салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
9: Ты слышала новый хит?
10: Нет.
9: Тогда включаю.
11: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
12: Заезжай сегодня.
13: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
14: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Ростов. 26 и 27 июня Рокс-бар празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощения всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар. Ждем именно тебя.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, ветер северный 5 метров в секунду, температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационные решения, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева 350А.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах «Триа Моторс», «Доватора 259» и «Текучева 350А». Амода – мечта. Амода в 3А.
4: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Впервые в честь дня рождения ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект. Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация кино под открытым небом. Хедлайнер вечера – группа «Мира Прожект». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и Ассоциации данских шефов. Категория 0+.
7: Коллекция «Берг» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: TSM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройка лидеров прошлой недели абсолютно неожиданно. Только один участник был на позапрошлой неделе в ней. Открывает тройку New Religion, Bieber X и Faithless.
0: Второе место.
2: Серебряным призером стал трек Hollow, Evan.
0: Первое место.
2: А вот лидерское место прошлой недели досталось Медузе Henry Camomile. Работа под названием Don't Wanna Go Home.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: Right now.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями, ветер северный 5 метров в секунду, температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-20.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты «Ростикс» в Купере. Подключи подписку «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду. Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. Номер РН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. Номер РН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
2: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
1: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741, 16+.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти Marshall – это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти Marshall. Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Телефон рекламной службы Radio DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Radio DFM.

0: Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном», получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
1: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио ДФМ. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM. Радио DFM.